0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

Вот и вам незачем гнаться за возможностью включить приемник, потому что авторадио можно слушать множеством других способов. Везде, где есть интернет, к вашим услугам и мобильное приложение, и плеер на сайте авторадио.ру, и умная колонка, которой достаточно сказать «включи авторадио». Тех, кто уже выбрал удобный способ, я, Владимир Бодров, от всей души приветствую и продолжаю радовать хитами. Наслаждайтесь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

Спектакль, может быть, и окончен, а счастливый сезон фирменной игры «Авторадио» продолжается, друзья, и у вас по-прежнему есть возможность исполнить свою заветную мечту. О чем бы вы ни мечтали? О кругосветном путешествии, о золотом кольце с бриллиантом, о дуэте со звездой. Для «Авторадио» нет ничего невозможного. Зайдите на сайт авторадио.ру, поделитесь с нами своей мечтой, замените гудки в мобильном на гимн «Авторадио», и все, что останется, это внимательно слушать эфир. В нем, кстати, все так же я, Владимир Бодров. Всем большой привет и море любимой музыки в продолжении эфира.

0: Реклама.
1: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
5: 44 82 81.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

Счастье, может быть, и любит тишину, но мы здесь на Авторадио привыкли делиться своим счастьем и делаем это всеми возможными способами. Напоминаю, что к вашим услугам не только классическое FM-вещание, но и любой из альтернативных способов прослушивания, таких как умная колонка, плеер на сайте авторадио.ру или наше официальное мобильное приложение. Я, Владимир Бодров, призываю вас выбирать то, что удобнее, и обещаю в этом часе подарить вам еще больше любимых песен.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями.

0: в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер восточный, 4 метра в секунду.
1: Реклама.
3: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Диагностика и лечение заболеваний лор-органов у взрослых и детей. Врачи-отоларингологи диагностического центра «Гиппократ» – это опыт и результат. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Трудно дышать без капель?
4: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
5: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: первый фильм со смешариками.
1: Это какая-то игра, да?
2: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
0: Смешарики сквозь вселенные.
3: Ёлки-иголки!
0: В кино 6 августа. Категория 6+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
5: Вольск, Коммунистическая, 19А.
4: Телефон 8-937-266-55-00.
6: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
7: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тернавская, 14, офис 4. 301.
9: Телефон 8-84-53-39-02-24.
10: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
11: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
12: Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Смотришь на меня без сомнения. Мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения. Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ, дирекция программы ПДД 18+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Сенате США заблокировали ускоренное рассмотрение новых санкций против России. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Американский сенатор-демократ от Джорджии Рафаэль Уорнок не поддержал соглашение, которое позволило бы сократить дебаты и быстрее перейти к окончательному голосованию по законопроекту о санкциях против России. Сенатор заявил, что считает помощь Украине важной для безопасности США. Однако он выступил против расширения полномочий Дональда Трампа по введению тарифов, опасаясь роста цен. Речь идет не о блокировке самого законопроекта, а об отказе ускорить его рассмотрение.
2: Про происшествие.
1: Сегодня ночью Тульская область подверглась атаке украинских беспилотников. В результате один из аппаратов рухнул на территорию сортировочного центра «Вайлдберрис». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, после падения дрона начался пожар. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и пожарные расчеты. Миляев уточнил, что ранение получил один человек.
2: Про нововведение.
1: С 1 сентября в России начнут действовать новые минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. Обновленная редакция вносит заметные послабления в социальную и медицинскую инфраструктуру транспортных узлов. В частности, обязательный ранее пункт оказания первой помощи заменяется на простую аптечку, укомплектованную медизделиями. Полностью исключен из перечня обязательных требований и пункт общественного питания. Базовый набор удобств для пассажиров и персонала остается неизменным. На территории вокзалов по-прежнему должны быть оборудованы билетные кассы или автоматы, залы ожидания с громкой связью, информационным табло, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения, а также комнаты отдыха для водителей.
2: Про школу.
1: Уроки в школах будут временно приостанавливать из-за гриппа, ОРВИ или ковид, если отсутствуют 20% и более учащихся. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает «Комсомольская правда». Региональным органам образования рекомендовано вводить противоэпидемические меры в период роста заболеваемости, включая отмену массовых мероприятий и временное прекращение занятий. Роспотребнадзор также рекомендовал проводить вакцинацию сотрудников образовательных организаций от гриппа и обучать их мерам профилактики инфекций.
2: Про госуслуги.
1: Заемщиков проинформируют о кредитах через госуслуги. В уведомлении в личном кабинете будут указаны название банка, объем кредита, процентная ставка и срок возврата. Если сумма займа или кредитный лимит превысят 50 тысяч рублей, то в уведомлении появится информация о том, что у клиента есть право отказаться от получения кредита.
2: Про опросы.
1: 60% опрошенных россиян этим летом планируют ремонт мест поездок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Инициаторами крупных работ чаще становятся женщины, а каждый третий мужчина начинает ремонт спонтанно и воспринимает его как занятие на выходные. Половина участников опроса признались, что приступали к обновлению дома под давлением второй половины. При этом свыше 68% считают самостоятельный ремонт способом справиться со стрессом. Официальный курс доллара сегодня 81 рубль 13 копеек. Курс евро 93 рубля 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Итак, дамы и господа, сеанс полноценного спа для ваших ушей с этой минуты объявляется открытым. Всем доброе утро, здравствуйте!
1: Доброе утро!
0: Друзья, вновь в эфире, это Авторадио, радиостанция номер один в России. Драйв-шоу, поехали! Здесь предлагаем начать этот день вместе. Классно же! Ну, то ли еще будет, смотрите, как глаза горят. Ребят, зайдите посмотреть трансляцию. То ли что-то готовит, то ли линзы не снял. Иван Броневой!
1: Доброе утро всем, что готовлю. Готовлю всегда что-нибудь к эфиру интересное. И человек, который находится под огромным давлением, и это я его не про внутреннее, так сказать, здоровье, а про то, что он чувствует груз ответственности за подъем и пробуждение каждого из слушателей. Денис Курочкин.
0: Здравствуйте, ребята. Это действительно так. У нас сегодня не эфир, а настоящий мед. Обожаю просто то, что мы для вас сегодня подготовили. Но прежде давайте по порядку. Сначала вы проснетесь, всем легкого рассвета, вот, а потом уже мы вернемся и устроим драйв-чат, подарки, будем обсуждать интересные актуальные темы, веселиться и, конечно, слушать музыку. С нее мы и начнем. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Итак, ребятушки, 7 часов и 8 минут на столичных. Всем желаем доброго утра. Это драйв-шоу «Поехали». В нашем арсенале музыка, как мы и говорили, общение, игры, а также драйв-чат, который мы с удовольствием хотим открыть прямо сейчас. Сегодня мы решили поговорить про странные и самые любимые, 100% вы это делаете, утренние ритуалы. Я вот никак не могу начать день без стаканчика кофе. Ну, это прям вот невозможно.
1: Если... А ты его успеваешь до работы или уже на работе?
0: Дома не успеваю. Тогда придется разбудить всех. Я такой, знаешь, как слон в лавке. Невозможно. Вроде стараюсь тихо, но все равно нет-нет, да. Приходится разбудить. Поэтому вот на работе.
1: Я, слушай, для себя в начале этого лета открыл вот это вот закаливание, обливание. Там все очень относительно, конечно, но в душе, вот этот контрастный душ очень сильно помогает проснуться. Я удивлен и стараюсь каждый день вот прям придерживаться этой тактики, этой стратегии. И она мне очень помогает проснуться.
0: Какой спортсмен.
1: Да, ну это не про спорт, это просто, чтобы взбодриться.
0: Ну, мы, наша, моя аудитория сейчас такие думают, не, лучше 5 минут еще, чем вот это. Ух,
1: ну, примерно так.
0: Зачем? Хотя у меня вода холодная до сих пор, точнее, горячей нет.
1: Нет до сих пор?
0: Да, я, как и многие, пользуемся вот этим водонагревающим маленьким кобельком, который, я не знаю, каким-то чудом нагревается нереально. Ну да ладно. А, давайте, ребят, кто-то физически, правда, не может встать с кровати, да, пока 3 раза не прозвенит будильник. Кто-то, возможно, еще 5 минуточек лежит, а потом бегает по квартире в одном носке. Кто-то первым делом бежит как раз куда? Правильно, на кухню. Заваривает себе кофе, потом там, не знаю, тренировка какая-то даже успевается. А, ну, давайте... Ваша очередь, что мы фантазируем за вас. Залетайте в наш драйв-чат прямо сейчас и делитесь, ребят, своими историями. Расскажите, с чего начинается ваше идеальное утро. Вот какая привычка помогает вам окончательно прийти в себя и настроиться на рабочий лад? Вот что такого вы делаете, что прям люблю этот день?
1: Мне кажется, независимо от ваших привычек всех, нас всех объединяет одна общая. Общая привычка, мы с утра заботимся о своих зубах. Это прям всегда происходит. И мы об этом поговорим в ближайшее время с Олесей, с нашим стоматологом постоянным.
0: Олесь Коганова, да, заглянет к нам через пару минут, не прозевайте. А еще Ульяна Улилай, книжный блогер, который тоже расскажет нам очередной топ. Что касается драйв-чат, ребят, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. На кону у нас билеты на Басту, так что давайте участвуйте, пишите. Рассказали вам планы на ближайшие полчаса, так что давайте их реализовывать. Поехали.
2: Поехали! Драйв

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 19 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер восточный 4 метра в секунду.
0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
3: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
5: Звоните 68 12 12.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Дамы и господа, прямо сейчас мы попробуем то, что долго репетировали. Смех по-богатому. Ну, у нее это получается лучше, потому что, ну, ее зубы, знаешь, сверкают так, что выжигают роговицу.
2: У нас в студии находится руководитель стоматологии Light Insight, вице-президент Российской ассоциации безопасной стоматологии и обезболивания Олеся Коганова.
0: Хочешь быть здоров? Поехали!
3: Доброе утро.
1: Олесь, мы хорошо смеялись на богатом, скажи, пожалуйста.
3: 100%. Да? У вас очень хорошо получается.
1: Ну, это все имитация, мы актеры. Так, давай перейдем к серьезной теме. Про гигиену с тобой пообщаться. То, что, ну, я думаю, что каждый зубы чистит утром и вечером, наверное.
2: Ну, не смотри на меня так. Я и утром, и вечером. Еще и в обед пополоскать могу.
1: Я добавил, кстати, после каждого приема пищи. У меня есть с собой щетка. Благодаря твоим советам, конечно. Но все же расскажи, что входит в понятие ежедневная гигиена.
3: Ой, это целый комплекс. Средства гигиены подбираются стоматологом непосредственно под клинические случаи. А они могут быть разные. Кого-то беспокоит запах изо рта, кого-то беспокоит кровоточивость. Угу. У кого-то, например, обильно скапливается зубной камень. У кого-то много пигментированного налета. И под все эти разные случаи есть разные средства гигиены, которые зоноспецифично влияют на проблему и помогают, собственно, ее устранить. Угу. Поэтому здесь, с точки зрения базовых средств гигиены, мы начинаем с щеток. Щетка у нас обычная, мануальная, может быть. То есть такая широкая, да, есть абсолютно разные фирмы. Есть монощетка, она точечно каждый зуб обрабатывает. Такая с маленькой, маленькой головкой, кругленькая. Следующее, уже даже не дополнительное основное средство гигиены, это ирригатор. Ирригатор помогает нам держать десны в тонусе, как минимум. Зубная нить, конечно же, без нее просто никуда.
1: А я вот сколько, слушай, видел ее, сколько продают. Есть какое-то, может быть, ты выпустишь пособие, я не знаю, в своих соцсетях разместишь.
2: С картинками.
1: Как ей правильно пользоваться?
3: Вот нужно учить. Действительно, есть нюансы использования. Очень часто зубную нить погружают под десну бесконтрольно, то есть без контроля пальцами. Да, и можно десну травмировать. И на самом деле очень распространенное заблуждение, что зубная нить нужна каждому человеку. Угу. Это абсолютно не так. По той простой причине, что зубную нить нужно использовать здоровым людям, у которых здоровый пародонт, то есть здоровая десна. До этого нужно еще провести пул некоторого лечения и уже только потом вводить постепенно зубную нить. Теперь мы переходим к зубной пасте. Зубная паста бывает лечебная, бывает профилактическая, абсолютно разная. И самое интересное, что с разными эффектами. То есть у них разное содержание. Где-то кальций, где-то гидроксиапатит, где-то фтор.
1: Это не ложь? Я думал, это чисто
3: все правда.
1: Ход рекламщиков. Да.
3: Нет, конечно. Компании проводят целые крупные исследования. У нас есть специальные заводы, где это все изготавливается. И у нас, и не у нас.
2: Хорошо,
3: в разных городах и странах.
2: Туда же зубной порошок, он тоже для ежедневного использования? Или это раз в неделю?
3: Вот если мы вспоминаем подарки из Таиланда, например, так, то это зубной порошок достаточно агрессивный. Он царапает эмаль.
1: Но отбеливает же.
3: Ну вот он сначала сильно отбелит, а потом, когда мы чай попьем, все сильно станет темным. Да.
1: Так, хорошо. Итого, нам нужно, значит, две зубные щетки, ирригатор,
2: зубная нить,
1: нормальная нить, нормальная паста и, собственно, два или три раза в день чистить зубы.
3: В принципе, два раза в день. Это утро-вечер. Днем достаточно полоскания после еды. Но есть еще скребки для языка. Есть огромное количество всего. И пенки, и чего только нет. Здесь уже, пожалуй, точечно расскажет стоматолог после профессиональной гигиены.
2: Спасибо. С нами была руководитель стоматологии Light Insight, вице-президент Российской ассоциации безопасной стоматологии и обезболивания Олеся Коганова.
0: Поехали!

0: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: А в каком магазине можно купить все для школы?
12: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
13: У Максимову, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
14: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
1: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
15: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, ребят, давайте просыпаться, открываем глазки и, как говорили ранее, вливаемся в наш бодрый утренний поток. Накидали уже сотни сообщений в наш драйв-чат, и, судя по ним, тема сегодня у нас про утренние ваши идеальные привычки. Какая привычка помогает вам окончательно прийти в себя? Тишина, наверное, главный дефицит московских подъемов. Парни пишут, что запереться на 15 минут в ванной с телефоном, пока все дома спят. Единственное время в сутках, когда тебя никто не трогает и не просит ничего. Ну, классический пример. У девчат нужно забрать детей, как всегда, приготовить завтрак, погладить рубашку, при этом умудриться накрасить хотя бы один глаз. Это тоже классика.
2: Это тоже бодрит.
1: Да. Рассказывайте, сколько раз вы переводите будильник перед тем, как окончательно сползти с кроватки. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Какие ритуалы у вас есть для того, чтобы утро началось классно? Давайте посмотрим.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Ну что у нас?
2: Александр пишет: я каждый день просыпаюсь в 5 утра и еще с закрытыми глазами нащупываю телефон, другой рукой открываю ноутбук, чтобы новости почитать, а потом еще и телевизор могу включить. В общем, вот так он себя будет. Кстати, помогает, но это не самый полезный способ.
1: Александр, как и я, на вопрос: ваши утренние ритуалы, что вы делаете, он пишет: давление меряю. Чисто мой брат.
2: Вот это спор.
1: Ну а что нет, утром проснулся. Оно, кстати, у многих утречком шалит.
2: Да, к сожалению. Значит, Настасья говорит: стою в 6:30 по будильнику, и чтобы хоть как-то поднять себе настроение на весь день, включаю вот музыку авторадио. Он говорит: приятно.
1: Это тоже есть. Привет. Мой ритуал — завести тачку, включить авторадио, сидеть ровно 5 минут в тишине на парковке. Жена думает, что я так прогреваю автомобиль, а я просто морально готовлюсь к пробкам на шоссе энтузиастов. Всем хорошего дня, парни, пишет Сергей.
2: Денис пишет: хотел написать, что встаю, делаю зарядку, пью джюс и кушаю брускетту с яйцом Бенедикт. Ну, кого я обманываю? Моя рабочая смена начинается с 7. Работаю я дома, поэтому без 10 я просто включаю ноут, чищу зубки, ставлю чайник, а потом долго пытаюсь понять, с чего начать работать.
1: Так, привет, парни. Я просыпаюсь мгновенно, потому что у меня кот вместо будильника ровно в 6 утра начинает прыгать по голове и орать. Хочешь не хочешь, а ритуал один — бежать на кухню и что-то дать ему поесть, иначе жизни не даст. И вот меня зачем вообще дергать, чтобы я эту кошку завел. Зачем мне это надо? Вот и до сегодня даже. Проснулся раньше, чем будильник.
2: Молодец. Ну, молодец. Тут, на самом деле, много людей, которые просыпаются рано. Но раньше, чем будильник, просыпаются.
1: Ну, и не из-за по собственной воле же.
2: Воле кота. А что делать? Тут и собаки. Кстати, собаки. Вот коты и собаки — это главные, мне кажется, мотиваторы утренних вот этих вот ранних подъемов. И главное, что для них же нет будней и выходных. А им же все равно.
1: Тут да. Ребят, продолжайте еще. Какой ритуал начинает ваше идеальное утро, ваш день? Долго раскачиваетесь или просто просыпаетесь мгновенно, опять же, по первому гудку будильника? Пишите 915-459-2020.
0: Драйв

0: Реклама.
1: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
7: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
8: 8-927-794-64-64.
9: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балакова. Улица Бульвар Рос, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
1: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
10: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Радиостанция номер один в России Авторадио. И в эфире прямо сейчас продолжает свое движение и работу драйв-шоу. Поехали, Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: И к нам присоединяется топовый книжный блогер. Человек, который реально дочитывает книги до конца, а не как мы с тобой используем их как подставка под монитор. Ульяна Улилай со свежим интересным топом для нас. Поехали.
0: Почитай. С Ульяной Улилай. Поехали.
1: Привет, Ульяна.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Давай, рассказывай, с чем ты к нам сегодня? Какие книги достойны наших глаз?
3: Ну, поскольку моим утренним ритуалом является чтение, сегодня поговорю о книгах, которые дарят нам надежду, поддерживают нашу силу духа и, конечно, о книгах, которые помогают взращивать некоторые внутренние опоры в нас самих.
1: Ну, давай, начнем.
2: Интрига мощная.
1: Да.
3: Первая книга в моей подборке – это книга под названием «Книга радости. Как быть счастливым в меняющемся мире». Эта книга – одна из моих любимых на эту тему, потому что она не художественная и, по сути дела, представляет собой своеобразную беседу Далай-ламы и кейптаунского архиепископа, которого зовут Дезмонд Туту. Тут мы, по сути дела… Ну, отчасти можно и так произносить его фамилию. Хорошо. Тут мы являемся, по сути дела, сторонним наблюдателем беседы двух этих очень ценных для духовного мира людей. И периодически ощущаем себя сами как будто бы участниками этой беседы, слушая их диалоги, начинаем потихоньку рефлексировать и думать о своих каких-то вопросах и проблемах жизни, находя на них ответы.
2: Такой подкаст в тексте получается.
3: Отчасти именно так книга воспринимается. За это я ее и люблю, потому что каждый раз, когда ты ее открываешь, любую совершенно главу, ты по-новому начинаешь воспринимать то, что они обсуждают.
1: Большая книга, тяжело читается?
3: Книга читается очень легко на самом деле, но при этом является достаточно объемной, больше 300 страниц в ней.
1: Ну, на любителя, я так понимаю. Не каждый сможет.
3: Я думаю, что действительно не каждый сможет ее прочитать, но менее интересной она от этого не становится.
1: Так, давай дальше. Что еще у нас есть? Что добавить в личную библиотеку?
3: В личную библиотеку обязательно нужно, как мне кажется, добавить и серию Джона Стрелеки «Кафе на краю земли». Эта серия очень хорошо знакома российскому читателю. Там 3 или 4 уже в настоящий момент книги изданы на русском языке, и я ее, как и первое издание, очень люблю за то, что ты тоже являешься своеобразным соучастником тех событий, которые в книге происходят. Если в первом случае мы являемся свидетелями диалога, то во второй книге, в этой серии, как раз-таки мы наблюдаем за различными ситуациями, в которые попадает главный герой, и смотря на его реакции, на те эмоции, которые он сам испытывает, также пытаемся перенести это все и обучить себя, скажем так, как нейросеть, практически справляться со схожими ситуациями.
1: Комментарии, вопросы.
2: Слушайте, ну прям идем хорошо, плотно. Уровень IQ просто от твоих рассказов уже на пару пунктов поднялся.
1: Я думаю, что это еще тяжелее книга, да, чем
3: первая? На самом деле она еще проще читается, потому что она достаточно проста с точки зрения сюжетов, несмотря на поиски предназначения и прочие такие ситуации, с которыми герой работает.
1: Окей, ну и что-то явно очень интересное, замыкающее.
3: И третья книга в моей сегодняшней подборке – это одна из самых ожидаемых книг грядущей осени – автобиографический роман Маргариты Симоньян под названием «Не первая любовь. Исповедь горя и радости». Книги уже пророчат статус бестселлера, а сама автор говорит о ней так.
4: Я не писала ничего такого личного, чем я не была бы готова поделиться. Мы с экраном оба люди открытые. Если каким-то историям мы готовы поделиться со своими близкими за столом, во время застолья, дома, значит, мы готовы поделиться ими со всем миром.
3: Читателя в этой книге ждут почти 420 страниц о жизни и любви, о союзе с Тиграном Кеосаяном, о ценном для самой Маргариты Симоновны и, конечно, для общества вокруг нее.
4: Я ехала в поезде из Адлера в Москву, потом из Москвы в Адлер одна. Так получилось прямо перед Новым годом. И вдруг это все на меня как налетело. Просто снесло с ног. И я совершенно не могла остановиться, пока я это не дописала.
3: Несмотря на достаточно сложные темы, которые в этой книге поднимаются, написана она, конечно, не без доли юмора, а потому что особенно меня порадовало, оставляет после прочтения все-таки достаточно теплые и светлые чувства и такое яркое напоминание о том, что жизнь, она как зебра, черная полоса непременно в какой-то момент сменится оттенком посветлее.
4: Я бы хотела, чтобы читатель заканчивал эту книгу с чувством надежды.
1: Mm-hmm. То есть это мы ожидаем появления этой книги?
3: Ожидаем появления этой книги в начале сентября. Я думаю, что она действительно достигнет того статуса, который от нее ожидают.
1: Ага. Так, давай тогда пробежимся еще раз. Назови нам три книги, которые ты сегодня нам посоветовала.
3: Первая книга – это «Книга радости. Как быть счастливым в меняющемся мире». Вторым пунктом в подборке стала серия Джона Стрелейки «Кафе на краю земли». Ну а завершила подборку «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» Маргариты Симоньян.
1: Ну что ж, друзья, надеюсь, вы себе отметили то, что нам предстоит с вами прочесть интересные книги, которые посоветовала Ульяна Улилай, наш книжный блогер. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо.
1: Пока.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй айфон в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ. Дирекция программы ПВД 18+.
5: Реклама.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте. Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. Курс на прибыль на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В ЕС раскрыли главную цель новых антироссийских санкций. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Очередной пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на борьбу с обходом уже имеющихся ограничений. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на европейский дипломатический источник. Он указал, что вместо согласования сложных пакетов ЕС лучше точечно ограничивать конкретные компании-нарушители по всему миру. Другой источник отметил, что сейчас проект очередных ограничений готовит Еврокомиссия. На рассмотрение Совета ЕС, который должен утвердить документ, он еще не поступал. Планируется, что все процедуры европейские чиновники завершат к заседанию Совета по иностранным делам, которое состоится 12 октября. При этом есть вероятность, что это произойдет раньше.
0: Про сотрудничество.
2: Сегодня может быть объявлено о заключении временного соглашения по Армузскому проливу между Ираном и Оманом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на американское новостное издание Axios. Официальный представитель США, региональный источник, сообщили порталу, что иранское руководство накануне завершило процесс одобрения соглашения. Обсуждаемая сделка устанавливает 60-дневное временное соглашение по проливу между Оманом и Ираном с возможностью продления. Все входящие в Армузский пролив и Персидский залив суда будут проходить по северному маршруту через иранские воды. Все корабли, выходящие через пролив в Аравийское море, будут проходить по южному маршруту через Оманские воды в координации с Ираном. В течение 60-дневного периода сборы взиматься не будут. Между тем, стороны будут работать над разминированием средней полосы пролива в течение 30 дней.
0: Про предупреждение.
2: В конце августа и начале сентября будет наблюдаться новый пик активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими. Там добавили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща следует аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться в медучреждение.
0: Про благоустройство.
2: Владимир Путин подписал закон, разрешающий благоустройство пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах на местах уже существующих тропинок. Действие документа распространяется на городские леса. Изменения внесены в лесной кодекс. Принятые изменения снимают бюрократические ограничения для лесных участков рекреационного назначения и позволяют благоустраивать уже существующие маршруты без ущерба для природы, передает ТАСС. Ключевое условие такого благоустройства – никаких рубок.
0: Про рейтинги.
2: Работники IT-сферы и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за тотальный диктант, уступив только филологам и лингвистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу акции. Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков отметил, что успехи на диктанте сильно зависят от уровня образования. Но я напомню, «Тотальный диктант» – ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышению уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. В будущем году акция пройдет по всему миру 10 апреля. Официальный курс доллара – 81 рубль 13 копеек. Курс евро – 93 рубля 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
4: Так, ребят, если вдруг вы забыли, то я напомню. Это Иван Броневой.
1: Это Денис Курочкин.
4: Это драйв-шоу «Поехали» в эфир радиостанции номер один в России «Авторадио». Прямо сейчас мы стремимся на встречу к новым интересным актуальным событиям этого часа. Во-первых, у нас намечается очередная встреча в игре «Трам-пам-пам», в рамках которой каждый из вас может забрать классный подарок, как и в драйв-чате. И сегодня обсуждаем ритуалы вашего идеального утра. Ну, что, с чего начинается ваш день? Чашка кофе или, может быть, мгновенно какая-нибудь тренировка и пару бёрпи. Я не знаю, чем вы там занимаетесь. Но об этом, обо всем напишите нам. 915-459-2020. Ну и это еще не все.
1: Конечно. Главное, чтобы утро начиналось с игры «Много денег на Авторадио». Тогда оно станет богаче. 7 тысяч в банке.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: писать и слушайте наш эфир внимательно, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Ну а далее мы уже с вами связываемся, если слышим вместо гудка гимн авторадио, 3000 рублей, согласно правилам ваши. Если ответите на вопрос, он простой, вы же внимательно слушаете эфир. Какая песня только что играла перед игровым эпизодом, то заберете все 7. Ну и напомню, Озонбанк эту сумму удвоит. Итак, переходим к действию.
0: Запускаем радиорулетку. И видим номер, который она выбрала. Он заканчивается на 6220. Принадлежит Юрию из Москвы. Мечтает он о следующем. Хочу купить хорошую лодку для рыбалки. Вот этот мужик, вот это я понимаю. Звоним. 6220, префикс 915. Гимн есть. Алло, Юрий. Здравствуйте, это Авторадио.
2: Говорите алло.
0: А, это тебе Юрий.
1: Механику сказали. Алло надо говорить, а не алло.
0: А, говорите алло. Ну, кто там, девушка?
1: Прием. Юрий подойдет?
0: Мне интересно, там что-то новое, может, скрипты какие-то появились у этих роботов, нет?
1: Нет, тишина. Ну, хотелось узнать все-таки, какую он хотел-то в итоге. Надувную или стеклопластиковую надувную лодку? С мотором, без мотора, съемную, несъемную?
0: Ну, конечно, с мотором. Вряд ли на веслах ему удовольствие.
1: Ну, может быть. Мы же не знаем, на каких водоемах он рыбачит. Понимаешь?
0: Так,
1: может, у него уже, как у профессионального рыбака, все есть, просто лодка продырявилась. Понимаешь, где-нибудь закорялась.
0: Ну, в смысле, мотор? Ну,
1: кто знает, кто знает. Но в любом случае, Юрий в игре. Мы этому рады. Гимн всей страной мы слышали, а значит, он получает 3000 рублей согласно правилам. Но скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. Я, кстати, посмотрел, за 6000 можно взять уже лодку.
0: Надувную?
1: Надувную, ну маленькую. Маленькую, но...
0: Игрушечную.
1: Возможно. И, ну, постараться можно. Но, в любом случае, эти деньги наш игрок Юрий очень скоро получит на карту «Озонбанка», с чем мы его и поздравляем.
0: Ну, а еще цифра 6 появится у нас в количестве наших суперфиналов. Потому что в 6-м дополнительном суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Так что заходите на сайт, вступайте в игру и делайте это как можно скорее. В банке у нас теперь уже не 7, а 9 тысяч.
1: Единичку не увидел. 13 тысяч там дешевая.
0: 13?
1: Да.
0: Ну, как будто реально.
1: Графит, ПВХ. Но... ему видней. Так, в банке, еще раз напомню.
0: 9000.
1: 9. Супер. Запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи, ребят. Надеюсь, что в следующем игровом эпизоде именно вы станете триумфатором нашей игры.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2020 года.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 19 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер восточный 4 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Тополиный пух, жара, июль.
4: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер. 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Поехали!
1: Любимая песня нашего эксперта. Только что Майя Мишель в эфире драйв-шоу «Поехали». Эксперта Петра Баканова. Найду тебя, когда дело касается деталей или нового автомобиля. Давайте узнаем, что в этот раз он для нас нашел, и что посоветует, что протестировал, и что действительно достойно нашего передвижения.
2: Внимание и кошелька.
1: Это точно. Петр Баканов, тест-драйв. Поехали.
0: Тест-драйв. Поехали.
1: Привет, Петр.
3: Доброе утро.
2: Привет.
3: Итак, в очередной раз обновленный и модернизированный Evolute iSpace. Я о нем уже рассказывал в прошлом году, но тем не менее настала пора рассказать вновь. Почему? А потому что с этого года продают полноприводную версию. И это действительно важное событие, потому что благодаря полному приводу этот гибрид имеет все шансы стать очень популярным на российском рынке.
1: Петь, вопросик. Это наш автомобиль?
3: Это липецкая сборка. Ну, скажем,
1: и
3: это...
1: другой вопрос. Я слышал, что такие автомобили могут передвигаться по платным дорогам бесплатно. Это правда? Правда или нет? Или меня вводят в заблуждение?
3: Вот хорошие электрички точно у нас могут, и, по-моему, гибриды отечественной сборки возможно. Не хочу врать, но, тем не менее, скажем так, определенные послабления есть. И это, кстати, не только. Угу. А, например, в плане налоговой мощности. Но сейчас давайте все расскажу.
1: Про внутряночку,
3: да,
1: давай.
3: Да, от Адама и Евы, как говорится. Значит, машина в прошлом году чем не понравилась? Плохим светом, непонятной подвеской, плохо работающими тормозами и так далее, и так далее. Но еще это был передний привод.
1: Ну, мелочи.
3: Вроде мелочи, да, но неприятно. Вот, что сделали в этом году? Добавили специально для российского рынка задний электромотор. Напомню, что раньше у нас под капотом был 90-сильный 1,5-литровый мотор, который работает в режиме бензогенератора. И на передней оси есть электромотор мощностью 218 сил и 330 ньютон-метров. Теперь вот к этому добавили еще 150-сильный мотор на задней оси, и таким образом суммарная мощность этого гибрида составила 367 лошадиных сил и 470 ньютон-метров. То есть это ого-го какая динамика.
2: Ну прям поехало.
3: Вот, то есть 7,8 секунд, а разгон теперь 7,1. Ну это действительно, он, и причем пока у тебя запас батареи не упадет до 20%, он пуляет прям очень и очень здорово. Далее. Но для того, чтобы, скажем так, инсталлировать этот мотор, пришлось переделать всю многорычажную заднюю подвеску, подрамник и даже панель днища, ну, вот сзади в кузове.
2: Mm-hmm. Ну, серьезные изменения.
3: Да, поэтому мы, к сожалению, никак не можем получить полноценное запасное колесо или даже докатку. Поэтому в пятиместной версии, а вот полноприводные версии, они только пятиместные, а если передний привод, то можно взять и семиместную версию. Вот, ну вот из-за этих компоновочных соображений мы не имеем ни дополнительных мест, не имеем ни докатки. И еще мы не имеем шторки. Вот это косяк. Вот уж шторку добавить, ну, вот я не понимаю вот этой моды китайцев.
2: Не тех денег стоит.
3: Да. Но по поводу денег, да, это самое интересное, что есть в этой машине. Вот, далее. В мультимедийной системе наконец-то появился Android Auto и Apple CarPlay. Мы этого ждали. Это появилось через специальное стороннее приложение. Вот, есть также навигатор отечественный. Но пропали некоторые другие сервисы, музыки и так далее. Но вот непонятно, что сейчас там будет происходить, что они добавят. Тем не менее, там есть своего рода магазин приложений. То есть в будущем планируется туда добавлять какие-то новые фишки. Вот. Что касается самого полного привода. Он может работать, причем, знаете так, имитировать... сейчас постараюсь объяснить простым
2: языком. Внедорожник?
3: Имитировать
2: звуки?
3: Нет. Вот ты был прав, почти говоря про внедорожник. Он может, скажем так, распределять момент практически 50 на 50.
2: Ну, условная такая блокировочка. Ну,
3: да,
2: какая-то
3: потому
2: такая.
3: Что изначально у нас получается 60 на 40. 60% момента на передней оси, 40 на заднем. А вот он умеет за счет электроники это все вот так балансировать,
1: пока
3: чтобы зимой
1: попадаю,
3: было проще ехать.
1: Не понимаю, для чего это вообще?
3: Чтобы зимой...
2: Повышенная проходимость.
3: Чтобы зимой на электричестве тебе было проще ехать, потому что электромотор сразу тебе дает много момента, чтобы не буксовали
1: можно,
3: колеса.
1: Ну, нам, обычным водителям, ну, попроще. Что там по бензу? Подогревается пупка или
2: нет? Что по бензу в электричке?
1: Нет, это гибрид.
3: Подогревается все, кроме лобового стекла и форсунки, стеклоомыватель. Есть еще вентиляция на задних сиденьях, представляете?
1: Вот
3: это
1: уже
3: круто,
1: здорово.
3: Круто, да. Дальше, что еще немаловажно в этой всей истории? Это то, что наконец-то теперь можно заряжаться от быстрых зарядок. То есть теперь разъем...
1: Пауэрбанка, если бы ты сказал. Я бы сейчас побежал позже.
3: Нет, CCS2 разъем, потому что раньше был Type 2, а он только от медленных зарядок. А сейчас теперь можно подъезжать к 40-киловаттным зарядкам и быстренько-быстренько пополнять запас хода.
1: Я только 20-киловатт.
3: Даже 100-киловаттный есть в Москве, я тебе более того могу сказать. То есть 100 киловатт тебе заряжают за час.
1: Это сколько? За час? За минуту она, что ли, ее заряжает?
3: Ну, то есть, вот, например, тот же Эволют мы можем зарядить там, ну, с 30% до 80%, ну, примерно за 20-25 минут.
2: Нормально.
3: Да, плохо. То есть теперь это реально очень-очень интересное предложение, особенно если мы поговорим о цене. А ценник, за счет того, что эта машина производится в России, на нее действует государственная субсидия в размере 925 тысяч, либо 35% от стоимости. И таким образом цена с 3 миллионов 890 тысяч падает до 2 миллионов 790 тысяч, потому что есть еще прямая скидка 175 тысяч. Это самый сейчас доступный полноприводный гибрид на российском рынке.
1: Это круто.
3: И это действительно заявка на успех. Вот, то есть, и я могу честно сказать, что вот даже моя жена очень заинтересовалась этой машиной в качестве как вот претендента на будущую эксплуатацию.
2: Подожди, она готова придать ВАК?
3: Да, готова придать Шкоду ради гибрида. Вот, так что
1: уже потом
3: интересно.
1: Пообщайтесь. Другой вопрос.
3: У себя могу сказать, расход, причем, вы знаете, я езжу быстро, особенно когда езжу на эфир авторадио. У меня средний расход 6,6 литра на 100 километров. Это действительно немного. Это немного.
1: Окей, нужно и самим теперь в этом деле убедиться. Есть же вот тест-драйв, да?
3: Конечно, смотреть. Конечно.
1: Так, еще раз, о чем мы говорили, напомню всем.
3: Эволют iSpace 26 года с полным приводом.
1: Спасибо большое, это был Петр Баканов.
3: Всем пока.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: Масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У «Максимутру», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте. Фиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на comptogeta.t2.ru.
15: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
16: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
17: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, ребятки, давайте вернемся в мир сообщений, в наш драйв-чат. Продолжаем собирать самые забавные утренние привычки нашей огромной страны. В чате обнаружилась целая сетка любителей посмотреть в одну точку.
2: Ух ты.
1: Да, прям вот, знаешь, один за одним пишут. Признаются, что мозг как-то вот немножечко троит, налил себе чашечку чая, на край дивана сел и завис минут на 10 в полной прострации. Это нормально. Говорят ученые, что таким образом мозг немножечко перегружен, и он пытается сам себя перезагрузить. Дает возможность немного расслабиться.
2: Обновиться.
1: Да. Пишите, что вы делаете первым делом утром, когда просыпаетесь, какой у вас утренний ритуал. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
2: Надя написала, уже 5 лет утром ритуал у меня один и тот же. Подъем 6.00, утренний туалет до 6.30, 6.30-7 часов йога. Потом по погоде, если лето и возможности позволяют, я плаваю в бассейне на участке, у нее есть, у Нади. А затем, пока весь дом спит, я включаю авторадио и пью кофе.
1: Так, есть сообщение, причем попытайтесь угадать, кто это пишет. Доброе утро. Летом утренний ритуал сильно изменился. Глаза открываю на пробежку. А глаза открываю и на пробежку 3,5 километра. Вот такой заряд на весь день. Душ, уборка, завтрак и покорять мир.
2: Уборка, ну, наверное, девушка.
1: Да, Екатерина. Мужчина утром навряд ли бы убирался.
2: Ну, это правда.
1: От Анны есть все уже, который год просыпаюсь без будильника, тем самым избавлена хотя бы от этого стресса нагоняющего фактора. Чашка кофе в утренней тишине и вперед. Вот. Многие, как и я, без кофе никуда.
2: Елена пишет, у нее прям заряд такой бодрости. В 7 утра поставить вариться кофе, покормить кота, кошку и собаку, посадить кота на пеленку, погулять с собакой, быстро выпить кофе с бутербродом, одеться и пойти на работу. Это в будни.
1: Так, у нас в будни, кстати, есть возможность с вами встречаться намного чаще, не только благодаря драйв-чату, но и благодаря играм, которые мы для вас, естественно, готовим каждый день. Впереди у нас трам-пам-пам. Интересная, забавная история, где мы взяли и затрам-пам-памили в...
2: Ну, заголовок новостной.
1: Ну, да, некоторые слова. А вам придется угадать, что же мы там за трам-пам-памили. Справитесь, получите классный подарок от нас, от Авторадио.
2: Звоните 258-3320, код Москвы 495, ждем.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
3: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
0: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
4: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Роз, 9. Улица Ленина, 107. +7 937 801 89 92.
5: Компания «Гефест Рост», официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тернавская, 14, офис 4. 401.
6: Телефон 8 84 53 39 02 24.

0: будет пам, это будет трам-пам-пам.
1: Очередная встреча нас прямо сейчас ожидает в игре «Трам-пам-пам». Давайте поприветствуем, из прекрасного солнечного города Краснодара нам дозвонился Дмитрий. Дим, привет.
2: Привет, Дима.
3: Добрый день, ребята.
1: Как там? Жарко у вас в Краснодаре? Поделись.
3: У нас, да, тепло. Дождь был, но, в принципе, погода наладилась. Солнышко, 26 градусов.
1: Класс.
3: Все хорошо.
1: До моря полтора часа. Ой-ой-ой, зависть, да и только.
3: Ладно. Зимой, да.
1: А зимой? А сейчас что, дольше? А, ну турист, наверное, много,
3: сейчас
1: да?
3: Сейчас дольше, да, сейчас пробки, поэтому...
1: Ну, знаешь...
3: Немножко терпения нужно.
1: Нам вообще туда не попасть на машине. Полтора или два часа.
2: Как-нибудь посмотри по карте, сколько суток нам ехать.
1: Ладно, давай перейдем к игре. Правила у нас прежние, не поменялись, мы тебе их сейчас напомним.
2: Они простые. Мы находим желтую прессу на просторах интернета. В них, в этих желтых изданиях, находим еще более желтые заголовки. Один из них ты сейчас услышишь. Часть заголовка будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Если выбираешь правильный, то и получишь подарки.
1: Запомнил? Ясно?
3: Все ясно.
1: Супер. Тогда слово Аделаиде. Озвучь, пожалуйста, заголовок.
4: Главная новость к этому часу. В Тюмени. Рублей.
1: В Тюмени рублей. Далеко это от тебя, Димка, Тюмень. Но все же, вот тебе несколько вариантов, что мы за трампампамили.
2: Вариант номер один. В Тюмени оштрафовали дождь на 10 тысяч рублей.
1: Спрашивается, да? Угу. Не можем? Можем. Второй вариант. В Тюмени не нашлось желающих отправиться в бомж-тур за 200 тысяч рублей.
2: И третий вариант. В Тюмени администрация города приказала местным жителям откладывать в месяц по 5 тысяч рублей.
1: Все варианты как будто бы имеют место быть. Напоминаем, что это желтущая пресса.
3: Я понял. А третий вариант еще можно прослушал?
2: Ну, администрация города приказала местным жителям откладывать в месяц по 5000 рублей.
1: Ну, как бы, чтоб не забывали.
2: Что надо, да, сбережения.
1: Финансовая подушка, чтоб была. Или бомж-тур за 200 тысяч. Или дождь оштрафовали на десяточку.
3: Ух, все интересные.
1: Да.
3: Ну, давайте попробуем вариант номер два. Бомж-тур.
1: Ты бы поехал за 200 тысяч рублей в такой тур?
2: Ну, не каждый бомж себе это позволит получать.
3: Все, ладно, я бы поехал точно, да. Давайте этот вариант убираем.
1: Я бы поехал точно. Не, ну ты слушай внутренний голос, мы можем тебя избить, понимаешь?
3: Бомж-тур, дождь.
1: Да,
3: давайте администрация. Давайте третий вариант. Администрация.
1: Ну а как она может приказать вообще жителям? Как ты думаешь? На местном уровне?
3: Прекрасно, никак.
1: Вот именно.
2: Как будто это мы тебе предложили этот вариант. Ты еще отругал нас.
1: Заметь,
3: вариант номер один. Дождь.
1: А кому? Уведомление в какую тучу они, думаешь, отправили?
2: Плохой дождь.
1: Я тебе говорю, это наша задача тебя запутать. Выбери один, любой, который считаешь более-менее правдивым.
2: 3, 2, 1 и...
1: Твой ответ?
3: Бомж-тур, вариант номер два.
1: Бомж-тур! Как в «Капитал Шоу Поле чудес».
2: Соленья заноси.
1: Дмитрий, у вас 5000 очков. Что вы выбираете? Бомж-тур! Хорошо. Ответ, вариант номер два принят. Проверяем.
4: В Тюмени не нашлось желающих отправиться в бомж-тур за 200 тысяч рублей.
1: Ура! Правильный ответ, Димон!
2: Организаторы, между прочим, вот так не радовались. Они там старались, программу составляли. И вот трехдневный вариант программы стоил 200 тысяч рублей.
1: Что туда входило, можно узнать?
2: Но не раскрывают все секреты. Ну, там
1: спать на теплотрассе, наверное.
2: Возможно. Потом у них продаж не было. Они, значит, сократили до 150 тысяч рублей. Тоже не продавалось. Они говорят, ну хорошо, ну однодневный возьмите за двадцатку, пожалуйста.
1: Поваляйтесь вон там. Мы же постелили.
2: Но самое интересное, они это не сами придумали. Оказывается, в Москве это достаточно популярно, это работает. Такой туризм, да. Ну, вот ты думаешь, Валера твой лежит. Это просто Валера, а это миллиардер.
1: Просто отдыхает.
2: Просто заплатил за
1: 20 тысяч евро. Димон, ну мы тебя поздравляем. Лови подарок. Наш фирменный, классный пауэрбанк, который поможет тебе всегда оставаться на связи, дозваниваться к нам, писать в драйв-чат.
3: Спасибо.
1: Да.
3: Спасибо вам большое, ребята. Вы супер. Вы поднимаете настроение каждое утро.
1: Спасибо тебе.
3: Молодцы. Так держать.
1: Димон, наши объятия долетают до твоих крепких плечей. Спасибо большое. А мы тем временем, друзья, закрываем игру «Трам-пам-пам» и движемся в новый час. Там... психолог нас ждет.
2: Пора после таких новостей.
1: Естественно. А еще попробуем добираться до работы на двухколесном транспорте. А вот как его выбрать, ну и чтоб нога не болела, нам расскажет тоже специалист уже через несколько минут.
0: Или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПДД 18+.
5: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Электронная история болезни будет отражаться на госуслугах. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Электронная медицинская карта человека будет отражаться в его личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что это удобно для населения. Это позволяет меньше времени тратить на походы в поликлинику для того, чтобы просто узнать анализы. На портале также будут отображаться все рекомендации и выписки. Говоря о перспективах развития здравоохранения, глава Минздрава отметил, что модернизация первичного звена идет параллельно с цифровой трансформацией отрасли.
0: Про Подмосковье.
2: В подмосковном Домодедове ликвидируют последствия разлива химических веществ. Оно произошло в результате прилета беспилотников. Загрязненная вода очищается, сообщила в телеграм-канале глава городского округа Евгения Хрусталева. По ее словам, разлив случился в индустриальном парке «Южные врата», передает ТАСС. В очистных сооружениях скопилась загрязненная вода, в нее подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений. Были также применены пеногасители. В ближайшее время специалисты приступают к разбору горящего склада, чтобы как можно скорее завершить очистку территории и исключить дальнейшие риски. Жители просят воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях.
0: Про нововведение.
2: Россияне с октября получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другой финансовой организации. При этом решение о подключении сервиса кэш-ин каждый банк принимает сам, сообщили в пресс-службе ЦБ. Новшество будет реализовано через систему быстрых платежей, при этом пополнить таким способом можно будет только свой счет в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится, передают РИА Новости. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение одного дня и 200 тысяч рублей в течение месяца. Регулятор пояснил, что пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей не действует, так же, как и не применяются и лимиты бесплатных переводов другим людям до 100 тысяч рублей.
0: Про экзамены.
2: Серьезных изменений в формате единого госэкзамена в ближайшие два года не планируется. Об этом РИА Новости заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания на основе анализа результатов ЕГЭ. После проверки специалисты оценивают их корректность и при необходимости вносят изменения. Ну а по итогам основного этапа сдачи ЕГЭ в этом году наилучшие результаты показали выпускники школ Санкт-Петербурга.
0: Про космос.
2: Два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль «USDV» совместно сведут с орбиты Международную космическую станцию. Об этом сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса. Он заявил, что, согласно программе, это плановое понижение орбиты. Оно начнется в 2028 году, а длительность самого процесса сведения станции с орбиты занимает порядка 2 лет. Официальный курс доллара сегодня 81 рубль 13 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 93 рубля 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: хватает в этом джингле. Ууу, yeah. В финале. И розовый дым, из которого появляемся мы. Драйв-шоу, поехали в эфире. Радиостанция номер один в России, Авторадио. Привет. Здравствуйте, ребята.
1: Доброе утро.
0: Всей стране. Желаем доброго утра. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: В этом часе давайте-ка мы вместе с вами определимся все-таки, брать самокат или не брать.
1: И какой самокат брать?
0: Да, очень хочется передвигаться с ветерком, пока погода позволяет, но и, ну, как-то и наблюдать, что происходит. И без пробок, самое главное. Да, в этом нам поможет специалист. Также мы подойдем к интересной новости, пообщаемся с психологом. Дождитесь, пожалуйста, это будет действительно интересно. И подведем итоги нашего драйв-чата.
1: Какие ритуалы утренние у вас обязательны и ежедневные? Вот кофе, понятно. Что еще интересно? Авторадио, кстати, тоже один из самых популярных, может, самый популярный вариант ответа. Это тоже понятно, это можно даже и не писать. А вот все остальное, пожалуйста, на 915-459-2020, потому что в этом часе будем подводить итоги.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Итак, ребята, пока погода позволяет, я все чаще и чаще, наверное, вы тоже замечаете, как самокаты по улицам городов передвигаются. Вот, например, в Москве есть статистика, арендовали более 40 миллионов раз с начала сезона. Вот так вот. Это только в Москве, причем это на 9 миллионов больше, чем в прошлом году.
1: Ну и визуально самокатов на улице города стало гораздо больше.
0: Да, ну а в принципе не так дорого, передвигаешься. Единственное, что садится, конечно, он быстро. А если посчитать, сколько раз ты накатал, то уже как бы и не так дорого. Уже нормально получается. Так может быть проще купить свой, да? Тем более, как бы это не велосипед. Едешь и едешь.
1: Ну, то есть не надо для этого специальную одежду надевать.
0: Не надо напрягаться, вообще ничего не надо. Тем более, ну, как бы ладно, тут батл будет серьезный. Кто умнее, велосипедисты или самокатчики?
1: Это вообще, там еще и пешеходы подключаются.
0: Да, поэтому давайте начнем просто с того, как выбрать этот непосредственно самокат. Это средство передвижения. На что стоит обращать внимание и тому подобные вещи.
1: Давайте поговорим с образованным и, главное, разбирающимся в теме человеком, руководителем магазина «Велосклад» Сергеем Радковским.
2: Интересно,

0: эту марку и модель, потому что их очень много. Есть качественные марки, есть подделки на эти качественные марки.
1: Но вот есть... основные базы это какая-то? Вот он должен проехать там 100 километров.
2: Какие характеристики, да, обязательные?
0: Запас хода. Тут еще, кстати, важно учесть, что вот тот запас хода, который фигурирует в описании у электросамокатов, его надо мысленно разделить на два, к сожалению.
1: То есть, подождите, вот написано 30 километров, он проедет всего 15?
0: Если вы движетесь по ровной дороге равномерно, он и проедет эти 30, но в условиях города эту равномерность вам будет очень сложно.
2: Ну, по набережной ты проедешь.
1: Ага, понятно. И сколько стоит вот хороший?
0: Вот так, чтобы купить электросамокат, за который не волноваться, что он развалится, ну, это от 30 тысяч примерно.
1: Я вот у вас на сайте увидел даже с сидушкой, чтобы ехать. Это вообще меня удовлетворяет.
2: Меня пугают эти люди. Честно. То есть у тебя самокат, на который предполагает передвижение стоя, не велосипед. Но он у тебя с сидушкой. Кто ты такой?
1: Я кайф. Фандер. Так, окей.
0: Да, но я бы посоветовал без седла, потому что вы постоянно балансируете. Это лучше позволяет чувствовать дорожную обстановку и лучше позволяет маневрировать на самокате. Поэтому лучше, конечно, ездить стоя.
2: Понятно.
1: Окей.
3: Большое спасибо за разбор.
2: Генеральный директор магазина «Велосклад», основатель марки велосипедов «Бинорд», был в нашей студии Сергей Радковский. Спасибо.
4: Поехали.

Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 23 градуса, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов.

0: Ветер восточный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
5: 8-927-794-64-64.
6: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
9: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», Вокзальная, 21.
10: Звоните 68 12 12.
11: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
10: Скидка 15% на пластические операции все лето.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Иван, скажи, пожалуйста, а к тебе часто обращаются люди за помощью?
2: Ну, соседка, например, иногда коляску просит поднять. И все. Периодически.
1: Соседка. Люди чаще доверяют людям с привлекательной внешностью. А так вот.
2: Это ты хотел мне такой сложный, но приятный комплимент сделать.
1: Ну, только один человек считает, по всей видимости, тебя привлекательным.
2: Мне достаточно, я не требовательный.
1: Если мы раскроем еще больше это предложение, то, конечно, люди чаще доверяют психологам с привлекательной внешностью. Ученые из Колумбии и Перу выяснили, что как раз люди выбирают психотерапевтов именно симпатичных, даже если их профессиональное качество не выше, чем у других специалистов. Вот так вот, понимаешь? Не всегда эти люди, кстати, могут дать какую-то профессиональную и компетентную, да, помощь. Но все же и в этом вопросе мы тоже решили разобраться с психологом.
2: Да, есть у нас свой,
1: но
2: Валерия
1: она,
2: Булавина.
1: Конечно, красотка, поэтому что скрывать, мы именно поэтому к ней обращаемся.
2: Сначала поплыли, а потом обратились. Ну все, разговариваем с ней.
0: И вы хотите поговорить об этом? Поехали.
1: Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Тут фонд общественного мнения, а мы сразу же набрали вас, выяснил, как изменилось отношение россиян к психологической помощи. Люди чаще стали вот обращаться к специалистам, но почему-то до сих пор привыкли как-то вот сами бороться со своими проблемами личным. Что вы скажете по этому поводу, Валерия?
3: Могу сказать, что, в принципе, в целом неплохо самому справляться со своими проблемами, да, или там обращаться к подружке или еще что-то такое. Это, ну, скажем так, психологическая помощь не заменяет общение и самостоятельное, скажем так, исполнение, да, своей жизни. Но плюс в чем? Что люди действительно начали чувствовать, что психология – это наука, что она работает, да, и замечают там по сарафанному радио, по своим знакомым, друзьям там и так далее, что действительно психолог помог. И поэтому начинают обращаться, пробовать сами. Мужчины, правда, бывает, не всегда говорят открыто, да, что вот там я хожу к психологу, но тем не менее, да, уже обращаются за помощью. И, скажем так, психология, почему женщинами быстрее распробована, да, потому что женщины обычно больше социальных контактов, они более такие общительные, что ли. Мужчины, они обычно держат все в себе. У мужчин больше стресса, и они не так эмоционально открыты, как женщины, поэтому...
1: А знаете, почему у мужчин больше стресса?
3: Они чаще
1: оплачивают психолога своей даме.
2: И ипотеку.
1: А психолог-то ныне, ну, не 2 рубля стоит, а от 5 тысяч и выше.
3: Да, это тоже одна из причин, по которой люди не так могут себе позволить, да, вот эту психологическую помощь.
1: Насколько нужно сеансов для того, чтобы понять, и тебе вправили мозг немного?
2: И вообще понять, подходит тебе психолог этот или нет?
3: Ну, чтобы понять, нужно посмотреть за прогрессом, действительно ли моя проблема, с которой я обратился, она начала решаться. Да, или уже там проходит какое-то количество встреч, а ВОЗ и ныне там. Все зависит от ситуации, от сложности проблемы.
1: А у меня другой вопросик. А у нас психологи работают конфиденциально или все-таки сливают куда-то информацию? Из ряда, о, ко мне тут приходил Гриша. Ну, такой, конечно, кадр.
2: Есть свой чатик закрытый.
1: Прикинь, что творит. У нас как-то это соблюдается?
3: Да, конечно, безусловно. Есть правила конфиденциальности. Психолог не может разглашать информацию о встрече. И максимум, что он может, это поделиться со своим учителем, наставником, он называется супервизор, и то рассказать случай в общих чертах, не раскрывая личности. В целом даже меняется некоторая информация, чтобы даже супервизор не понял, что это за человек.
1: Валерий, а на что обращать внимание при выборе психолога? Если вот мужчина, он должен обращаться к кому? К мужчине, к женщине? С кем будет комфортнее?
2: Какие
1: возраст
2: критерии?
1: Какой-то?
3: Вот очень хорошо вы сказали, с кем будет комфортнее. Первое, что нужно понять, что все-таки терапия – это путь, да, это и слезы, и переживания различные, столкновения с эмоциями. Поэтому важен тот человек, с кем ты, ну, скажем так, рука об руку пройдешь эту свою историю, эту свою боль. Другой из факторов – это образование. Смотреть, где учился. Да, это можно посмотреть, дипломы психологи предоставляют. Плюс еще можно посмотреть, у кого он учился, посмотреть на его учителей. И от этого уже отталкиваться. На доказательность метода, которым работает психолог. Есть методы, которые имеют научно доказанную эффективность. В принципе, все пробивается, скажем так. Любого психолога можно проверить, посмотреть.
2: Угу. Психолог Валерия Булавина была с нами прямо сейчас. Спасибо.
0: Поехали!

0: нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
3: В «Ленте».
4: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
5: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитавто.ру.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 – объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на comtogeta.t2.ru.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: По РСВ. Краснодарский край. Городской. Округ курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частный». Лицам кредитные карты, кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Авторадио.

0: Это драйв.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Ну а теперь, друзья, пришло время подводить итоги нашего самого, мне кажется, душевного драйв-чата и в то же время сонного. Мы сегодня все утро читали про ваши ритуалы, поняли одну простую вещь. Мы все очень разные, но одинаково сильно ценим эти утренние минутки покоя. Итак, давайте, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Есть еще время оказаться в нашем эфире и высказать свое мнение. Нам обязательно, что вам нужно, посидеть с чашечкой кофе, чая, перевести пару будильников или немного побыть наедине с собой, или, например, в эти самые суперлюди, которые вскакивают по первому звонку и сразу готовы покорять мир. Да? Последним я, конечно, очень даже сильно завидую. Итак, поехали. Подводим итог.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: У меня утро начинается с стакана горячей воды. Привет, ребята. Татьяна. И зарядки прямо в кроватке. Это так здорово. Разминаешь потихоньку руки, ноги. Не напрягаешь. И под ваши диалоги музыку Авторадио. Всем советую.
3: Зарядка в кроватке.
2: Да. Что-то... Походу, вот сейчас как раз она раз, два, закончили упражнение.
3: Ладно, хорошо. Света пишет, мой ритуал сейчас такой. Поскольку кофе я не пью, то беру чашку чая, выхожу на улицу, сажусь в кресло и немного отдыхаю перед работой. Солнце светит, летают птицы, 10-15 минут такого релакса утром, и целый день у меня прекрасное настроение. Не жалко ради такого момента проснуться чуть-чуть пораньше.
2: Васильич, конечно, утро, я думал, он день перечисляет, а это только его утро.
3: Так.
2: Каждодневный ритуал – это покормить и напоить уток, перепелок, курочек, бройлеров. Не забыть про собаку и котов только после этого утренний кофе. То есть он только завтракать садится. Затем, все возможные рыльно-мыльные истории, так. Сесть в машину, включить авторадио, поехать на работу. Васильич, а дальше что? Мне кажется, у него день больше, чем 24 часа.
3: Мне кажется, там 48 минимум. Минимум. Тут пишет еще Игорь нам. Главный ритуал. Даже с полузакрытыми или полуоткрытыми глазами включить любимое авторадио, услышать дорогие сердцу голоса, прекрасную музыку и знать, что утро удалось. А дальше зарядка, пробежка и наработочку любименькую побегу.
2: Вот. Mm-hmm. Так, Виктор, который у нас живет то Адлер, то в Москве. Отбой, значит, у него в 22, подъем в 5:50. 5 минут ленюсь. В 6 в любую погоду, зимой, летом на зарядку. Вокруг прудов Сокольниках, а если в Адлере, то через парк Южной культуры к морю. Сегодня на пробежке опять встретил бабушку с палочкой, и уже 93 года активная жизнь. Всегда со мной ракетка в компании с мячиком для роллибола. Это безударный теннис. То есть можно, в принципе, мимо бить. Но ты в теннис вроде играешь. Вот, в сентябре в Китае, говорит, 7-й чемпионат мира. Готовлюсь.
3: Класс.
2: И это, чтобы ты понимал, в 7 утра наступает, это только час прошел.
3: Включает
2: авторадио, включает нас, участвую в драйв-чате. Вот. Спасибо за утреннюю подзарядку.
3: Надо подводить итоги этого драйв-чата сегодняшнего.
2: Надо. У меня очень много, но конечно, тут, мне кажется, желающих.
3: Вне конкуренции человек, у которого каждое утро начинается с программы «В мире животных», только в офлайне, то есть наяву.
2: Васильич, ты?
3: Да, когда он всех покормит, потом только, может быть, на себя время оставит.
2: О себе, да, вспомнит.
3: Да.
2: Что от уток осталось, доел. Потому что уже, видимо, голова перегружена. Ну, действительно, Васильич, мне кажется, нужно тебе чуть-чуть выдохнуть. Утки кто-нибудь другой покормит, а ты, я думаю, достоин того, чтобы оказаться на концерте Басты. Два билета твои, 29 августа. Все это случится на большой спортивной арене Лужники. Вот, чем поздравляем. Вообще, ребят, подводя итог, большое вам спасибо, что, наверное, подавляющее большинство, 80% из вас, написали о том, что утро не представляют без нас.
3: Мне кажется, даже больше 80%.
2: Да, а каждый... те, кто что-то еще делает, все равно делают это под наши голоса и под нашу музыку.
3: Это приятно.
2: Да. Но в любом случае, просыпайтесь так, как удобно вашему организму. Главное, делайте это с улыбкой, не ворчите на домашних и, разумеется, включайте правильную музыку авторадио в пути. Наш драйв-чат на сегодня закончен, но мы еще не закрываемся.
3: Пока не говорим.
2: Пока нет, да. Поехали дальше.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
1: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
2: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7 903 37 801 89 92.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8 937 251 55 80 8 937 251 55 80.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Так, друзья, пролистал, просмотрел, пробежался еще раз по вашим сообщениям, понял ваши симптомы.
2: Ну-ка.
1: Оказалось, что всем нужно просто пойти чуть-чуть потусить вместо работы. Так что отпускаю всех, сказал бы я, если бы имел бы на это право. Но тусить можно и в компании Авторадио, разумеется, сделав громче свой авторадиоприемник, несмотря на то, где вы находитесь. Ведь сегодня действительно было классное начало дня. Спасибо за то, что утренний ритуал, мы вписываемся в ваш. Мы, во-первых, узнали у стоматолога о ежедневной гигиене, как сделать так, чтобы зубки всегда блестели, как у Белоснежки, соответственно, да, и у зубной феи. Потому что нынче, ну, как бы, извините, ремонт полости рта дорогой.
2: Ну, можно брать ипотеку, да, на него оформлять. Да. Позаботились не только о физическом здоровье, но и о ментальном. Помогли выбрать психолога вам.
1: Угу. Также умственную подняли настроение благодаря Ульяне Улилай. Книжный блогер нам сегодня пришла и рассказала о трех книгах, которые действительно достойны вашего внимания. Ну и автомобиль от Петра Баканова, который, как мне кажется, достаточно приковывает внимание благодаря своим функциям и скидкам. Вот. А уже стоит ли его брать или нет, но это, конечно, вам нужно лично прыгнуть в него, прокатиться и проверить. Вдруг не вашего качества мануфактуры, понимаете?
2: Ну, или просто формат не подходит.
1: Ну, как-то вот не та выемка.
2: Выемка в сиденье не та.
1: Не нравится. Но это вам решать. В общем, сегодня мы много узнали, много посмеялись, раздали подарков и, конечно, слушали музыку, которая и далее продолжится в эфире Авторадио. На этом прощаемся. До завтра в 7 утра мы встретимся вновь. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Это я. Пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк 0+».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. При атаке беспилотников в Белгородской области есть раненые. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Три мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона. Сегодня ночью в Грывооронском округе с дрона было сброшено взрывное устройство на частный дом. Двоих пострадавших доставили в Грывооронскую центральную больницу. Кроме того, по информации штаба, в городе Шебекино утром дрон ударил по автомобилю. В результате в Шебекинскую ЦРБ доставили женщину в тяжелом состоянии.
0: Про запреты.
2: Самые запретные кредиты с начала запуска сервиса установили почти 22 миллиона россиян. Всего было направлено свыше 26 миллионов заявлений, из которых 12% позже отменили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Россияне пользуются таким механизмом самоограничения, чтобы не брать кредиты самим, а также обезопасить себя от мошенников. Об эффективности самозапрета на кредиты Авторадио рассказал экономист Михаил Беляев.
3: Все-таки помогает. Мошенники находят и пути обхода, и путем прямого хакерства, но это только в отношении определенных личностей, на которых они действительно уже, что называется, нацелились и понимают, что там надо затрачивать определенные усилия для взлома всех его защитных этих самых барьеров и понимают, что это для них обернется хорошей оплатой. Рядовым гражданам на этом направлении опасаться нечего. А раньше мы видели, что было достаточно много случаев, и они получали отражение в средствах массовой информации, когда на вас, пользуясь какими-то вашими персональными данными, в общем, оформить на вас кредит, который вам в юридическом плане оспорить практически никогда не удавалось.
2: Добавлю, самые высокие показатели среди регионов по числу граждан, установивших такие ограничения, зафиксированы в Мурманской области. Следом идет Магаданская область, Коми, Камчатский край и Карелия.
0: Про ограничения.
2: Зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков. При заходе на страницы некоторых финансовых организаций выскакивает окно с предупреждением, отмечает РИА Новости. Для стабильной работы рекомендовано установить сертификаты Минцифры. Также продолжать использовать все сервисы финансовых организаций без ограничений можно, скачав Яндекс.Браузер. Он сохраняет доступ к сайтам российских банков, использующих национальные сертификаты безопасности. Кроме того, через этот браузер доступны сайты других российских компаний. При этом соединение остается защищенным. Передача данных идет в зашифрованном виде.
0: Про нас.
2: Около 30% россиян чувствуют себя спокойнее во время передвижения на самокате, а 21% восстанавливают с его помощью эмоциональное состояние. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Оно показало, что более 35% респондентов пользуются самокатом каждый день. Чаще всего такие поездки россияне выбирают после тяжелого рабочего дня. 22% предпочитают ездить, когда хочется почувствовать себя свободнее, а каждый шестой, когда хочет побыть наедине с собой. Официальный курс доллара – 81 рубль 13 копеек. Курс евро – 93 рубля 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

важно, кто во что верит. Главное, что все вы имеете возможность исполнить свою мечту с помощью Авторадио. Друзья, именно этим мы и занимаемся в счастливом сезоне нашей фирменной игры. Поэтому, если у вас есть заветное желание, будь то машина, квартира или даже яхта, обязательно поделитесь им на сайте авторадио.ру. Там же замените скучные гудки в своем мобильном на наш прекрасный гимн и уже собственным шансом на выигрыш продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного радио. Ну и, к слову, с этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем большой привет и доброго дня.

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 23 градуса, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов, ветер восточный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
3: Телефон 8-84-53-39-02-24.
4: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
5: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
6: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
7: 18 плюс. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Калужской области задержали россиянина, который по заданию СБУ готовился поджечь военный комиссариат. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, подозреваемый сам установил сотрудничество с представителями службы безопасности Украины, после чего по его заданиям писал на стенах домов оскорбления представителей органов власти России. Потом сотрудник СБУ предложил задержанному поджечь военкомат. При обыске у подозреваемого обнаружены и изъяты несколько канистр с зажигательной смесью, а также средства связи, содержащие переписку с куратором. Возбуждено уголовное дело. Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы в связи с жаркой погодой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. По его словам, шахты и тоннельные вентиляции работают в усиленном режиме, обеспечивая непрерывный приток свежего воздуха с улицы, пассажирские помещения и выводя отработанный воздух на поверхность. В столичном метро действует более 660 вентиляционных шахт, в большинстве из которых установлено по два мощных вентилятора. В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков называют Иванами. Об этом сообщили РИА Новости в спецслужбе соцобеспечения Соединенных Штатов. В ответе государственной структуры на запрос агентства говорится, что в последние годы свыше 0,1% новорожденных в стране получали такое имя. Имя Иван вошло в число 200 самых популярных в США, занимая в последние годы позиции со 153 по 168 строчку. Первое место в рейтинге у имени Лиам, а самым популярным женским именем стала Оливия. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: 21 ноября «Яндекс.Музыка» впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: На сцену все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Трнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
8: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
9: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
10: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
11: 8-927-794-64-64.
12: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балакова. Улица Бульвар Рост, 9. Улица Ленина, 107. +7 937 801 89 92.
13: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
14: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Новости про
1: транспорт.
2: Друзья, приветствую. С 1 сентября привычный обмен бумажными транспортными накладными уйдет в прошлое. Для всех участников грузоперевозок станет обязательным электронный транспортный документооборот. Он будет сопровождать перевозку на всех этапах. От момента заказа транспорта до завершения доставки. И затронет всех участников процесса. Отправителей и получателей грузов, перевозчиков и экспедиторов. Переход на электронные транспортные накладные ускорит оплату услуг в среднем на 20 дней. Сделает проще проверку контролирующих органов и снизит риск потерять или подделать документы. Вся информация будет доступна всем участникам процесса через единую информационную систему ГИС-ЭПД. Один из важных вопросов перехода на электронный документооборот – необходимость менять бизнес-процессы вокруг подписания документов. Сбербизнес предлагает готовое цифровое решение для грузоперевозок – сервис «Транспортное ЭДО». С ним уже сейчас клиенты Сбера могут оформлять электронные транспортные накладные, заказ заявки и путевые листы прямо в интернет-банке. При открытии счета в Сбербизнесе такой сервис можно подключить бесплатно. Если не оформлять документы в электронном виде при проверках или спорах, их могут не признать. Однако Владимир Путин поручил МВД и Ространснадзору сделать послабление. В первое время за отсутствие электронной транспортной накладной у перевозчика можно ограничиться устным замечанием. Это правило будет действовать до 1 марта будущего года. Однако весь рынок уже активно переходит на электронный формат документов. Многие заказчики отказываются работать по бумаге уже сегодня. Наталья Беляева, Новости ПРО.
0: Новости ПРО. На авто.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России предложили поднять штрафы для бочечников. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Власть рассматривает ужесточение наказания для водителей, объезжающих пробки по обочинам. С инициативой поднять штраф с 2250 рублей до 5000 выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Свое обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Поводом для обращения стала тревожная статистика и летний всплеск аварийности. Абсолютными лидерами по числу нарушений стали Москва и Московская область. В столичном регионе с начала года оштрафованы 152 тысячи водителей. В Петербурге этот показатель составил 124 тысячи.
0: Про кредиты.
2: Россияне стали активно рефинансировать кредиты. Это позволяет снизить долговую нагрузку. Нередко новый платеж оказывается ощутимо ниже прежнего. В частности, объем рефинансирования у заемщиков ВТБ в июне вырос на 25% по сравнению с маем и достиг почти 3,5 миллиардов рублей. Чаще всего заемщики рефинансируют один действующий кредит. Таких оказалось 85%. Каждый восьмой объединяет два займа, 3% – 3 и более. Программа рефинансирования ВТБ позволяет объединить до 6 кредитов, оформленных в других банках. Главное условие – отсутствие просроченной задолженности по всем объединяемым обязательствам.
0: Про школу.
2: Сэкономить на подготовке к школе поможет создание капсульного гардероба для ребенка. Эксперты отмечают, что для школьников все строится вокруг базы. 10-15 вещей, которые легко миксуются между собой. Специалисты советуют приобрести 1-2 белых рубашки для торжественных линеек, остальные на каждый день нейтральных цветов. Что касается низа, то достаточно одной юбки и одних брюк для девочек и 2 пар брюк для мальчиков. Как избежать больших трат при подготовке ребенка к школе, совет в беседе с Авторадио дала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
3: Этот предшкольный период характеризуется ранней активностью покупателей. Как правило, полный комплект при подготовке ребенка в школе включает одежную группу, то есть школьную форму, спортивную форму для зала, для улицы, кроссовки, плюс портфель со всем содержимым. Его стоимость примерно увеличивалась на 6% год к году и составляет от 17 до 25 тысяч рублей. Я бы посоветовала обратить внимание на специальные предложения розничных сетей, магазинов, которые предлагают дополнительный сервис. Например, обмена не в 2 недели, а более длительный. Можно поменять брюки, либо костюм, пиджак, если вырос ребенок.
2: Ранее стало известно, что в этом году стоимость обязательного набора школьника выросла на 6,3% и достигла 19 тысяч рублей.
0: Про природу.
2: Июль этого года оказался самым теплым месяцем в России с начала регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. При этом в Москве и Петербурге месяц оказался близким к климатической норме, отметил синоптик. Наиболее сильное повышение температурной нормы было зафиксировано на востоке Приволжского, а также в Уральском и Сибирском федеральных округах. Официальный курс доллара 81 рубль 13 копеек. Курс евро 93 рубля 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Любимых отдавать, честно говоря, и мы не станем, а вот контентом делиться для нас одно удовольствие, причем самым разным, от новостей до эксклюзивного закулисья. Друзья, если вы еще не подписаны на Авторадио в социальных сетях, исправляйте это недоразумение и уже в статусе больше, чем просто слушатель, продолжайте наслаждаться музыкой, дарить которую и дальше буду я, Владимир Бодров. Всем большой-большой привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон.

0: мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2020 года.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер восточный 3 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
3: Звоните 68 12 12.
4: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
5: Тополиный пух, жара, июль.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Максимальный размер выплаты по временной нетрудоспособности в России за день составил в этом году 6827 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на соцфонд. Там отметили, что в расчете больничной учитывается заработок за два прошедших календарных года. При этом размер выплаты может оказаться меньше минимального размера оплаты труда за полный календарный месяц. В этом году он составляет 27 093 рубля. В России нужно ограничить число мест для олимпиадников в вузах. С такой инициативой выступил ректор МГИМО Анатолий Таркунов, пишет «Российская газета». Сейчас в России завершается прием согласий на зачисление от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Однако эксперты отмечают, что для обычных 11-классников мест на бюджетных отделениях ведущих университетов практически не осталось. Добавлю, в этом году на льготном этапе МГИМО зачислил 255 человек, а это более половины от общего бюджетного приема. Около 80% опрошенных россиян признались, что помнят свою первую любовь, однако большинство из них уже не поддерживают связь с теми, кого любили впервые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Для большинства респондентов первая влюбленность пришлась на подростковый возраст. 37% отметили, что первая любовь оставалась безответной, и еще треть рассказали, что чувство было взаимным, но недолгим. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: писать. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: всему на суточную.
1: 6+.
2: Крош, это ты?
3: Ты елки-голки. А кто еще-то?
4: Новые измерения приключений.
5: Крош с ежиком. У них терминал.
6: Доигрались.
4: Смешарики сквозь вселенные.
5: Елки-голки.
4: В кино 6 августа.
7: Категория 6+.
8: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
8: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Эксперты рассказали, как закон о мониторинге цен повлияет на стоимость продуктов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Ряд товаров может подешеветь из-за закона о мониторинге цен. Это будет возможно в случае, если власти посчитают инфляционные ожидания безосновательными. Об этом изданию News.ru заявила доцент кафедры экономической теории финансового университета при правительстве Светлана Сазонова. По ее словам, закон поможет определять этапы производственных цепочек, на которых увеличились цены на материалы, сырье и энергоносители. Это позволит правительству понять причины инфляции и принять своевременные меры.
0: Про ограничения.
2: Сеть АЗС «Газпромнефть» полностью отменила ограничения на отпуск топлива в Москве, Петербурге и еще 11 регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети. Там отметили, что клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме, в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки. Актуальная информация о наличии топлива на станциях сети представлена на интерактивной карте на сайте и в мобильном приложении, добавили в компании. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. В регионах снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди.
0: Про сотрудничество.
2: Работа над возобновлением авиасообщения между Россией и Кубой продолжается, однако оно откладывается из-за нехватки авиатоплива на острове. Об этом заявил первый замглавы Минтранса Кубы, передает РИА Новости. По его словам, пока обеспечить самолеты топливом не удается ни на Кубе, ни в соседних странах. Чиновник также отметил, что именно нехватка топлива стала главным препятствием для возобновления перелетов между двумя странами. Напомню, Куба столкнулась с острым дефицитом топлива, энергокризисом из-за блокады поставок нефти США.
0: Про столицу.
2: В столичном регионе в ближайшее время формировать погоду будет антициклон, на фоне чего постепенно начнется период жары. Повышение температуры воздуха, которое временами будет превышать 30 градусов, будет сопровождаться осадками и грозами, предупредила в беседе с РТИ главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Сегодня, по ее словам, жителей столицы ждет сухая погода, а колебания температуры составят от 26 до 28 градусов. В четверг и пятницу в ночные часы ожидается до 16-18 градусов, а днем воздух может прогреться до 31. В то же время рабочая неделя завершится неустойчивой погодой и пройдут кратковременные дожди, возможные грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду. Официальный курс доллара 81 рубль 13 копеек. Курс евро 93 рубля 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио.

Дальше действительно больше, потому что в счастливом сезоне фирменной игры «Авторадио» мы намерены в общей сложности раздать вам 5 миллионов рублей и исполнить 5 ваших самых заветных желаний. Друзья, о чем бы вы ни мечтали? О квартире, машине, бриллиантах? Расскажите нам на сайте авторадио.ру и там же замените скучные гудки в своем мобильном на наш прекрасный гимн. Все это займет не более 3 минут вашего времени, поэтому добро пожаловать в игру и добро пожаловать в новый музыкальный час. Владимир Бодров по-прежнему с вами. Всем привет!

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер восточный 3 метра в секунду.
0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
5: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
6: 8-927-794-64-64.
7: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7-937-801-89-92.
8: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает

Предприятие «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 401. Телефон 8-84-53-39-02-24. Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. На территории промзоны в Уфе в результате падения обломков беспилотников произошел пожар. Об этом сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. На месте ЧП работают пожарные, никто не пострадал. Хабиров добавил, что поводов для волнения по поводу якобы отравления воздуха из-за возгорания нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Автостата. При этом вторичный рынок выглядит заметно скромнее. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле составила около 1 миллиона 200 тысяч рублей, почти в 3 раза ниже, чем у новинок. Разрыв между ценами на свежие и подержанные машины продолжает увеличиваться, отмечают аналитики. Производственные и добывающие отрасли становятся все более привлекательными для молодежи в России. 33% опрошенных в возрасте от 17 до 22 лет уже рассматривают возможность трудоустройства в секторе тяжелой промышленности. Еще 26% пока не определились, но допускают такой вариант для будущей карьеры. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на исследование. Главными причинами интереса зумеры назвали стабильность, современные технологии и оборудование, а также понятные карьерные перспективы, наставничество и возможность сразу видеть результаты своего труда. Скепсис вызывают в основном тяжелый физический труд и вредные условия. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Добре мне объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
9: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
12: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Реклама. Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Тополиный пух, жара, июль.
4: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
6: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Правительстве поручили продолжать взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: По итогам совещания по ситуации на топливном рынке вице-премьер Александр Новак поручил продолжать взаимодействие, чтобы обеспечить внутренний рынок. Поручение касается, в частности, федеральных органов власти, руководства регионов и профильных компаний. Они должны координировать работу по обеспечению рынка, мониторингу цен и бесперебойным поставкам нефтепродуктов потребителям. Особое внимание было сосредоточено на топливоснабжении сельхозпроизводителей и ходе поставок нефтепродуктов в рамках Северного завоза. В правительстве отметили, что поставки топлива аграриям продолжаются согласно потребностям отрасли, передает ТАСС. Напомню, проблемы с топливом начались в мае, они потребовали вмешательства правительства. Например, для стабилизации ситуации было решено наращивать нефтепереработки. Новак отмечал, что после этого ситуация на заправках улучшилась.
0: Про санкции.
2: Очередной пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на борьбу с обходом уже имеющихся ограничений. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на европейский дипломатический источник. Он указал, что вместо согласования сложных пакетов ЕС лучше точечно ограничивать конкретные компании-нарушители по всему миру. Другой источник отметил, что сейчас проект очередных ограничений готовит Еврокомиссия. На рассмотрение Совета ЕС, который должен утвердить документ, он еще не поступал. Планируется, что все процедуры европейские чиновники завершат к заседанию Совета по иностранным делам, которое состоится 12 октября. При этом есть вероятность, что это произойдет раньше.
0: Про путешествия.
2: Список 10 популярных летних направлений для бронирования отелей российскими туристами возглавили Турция, Абхазия и Белоруссия. В Турции средняя стоимость ночи составляет менее 12 500 рублей, в Абхазии 8 000, а в Белоруссии чуть больше 10 тысяч. Для сравнения, забронировать номер в отеле Франции можно в среднем за 18 000 рублей за ночь, а в Испании за 16 500. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан в беседе с Авторадио рассказал, какие страны достойно конкурируют с тройкой лидеров.
3: Давайте честно, когда мы говорим Беларусь, конечно, речь идет о Москве, да, но максимум о Петербурге, потому что для жителей Новосибирска или там Тюмени Беларусь ни в какую тройку не входит. Кстати, забегая вперед, как и Абхазия. Абхазия – это вот Москва, южнее Москвы, там Волгоград, Ростов, Краснодар, Саратов. Если мы берем там условно Иркутск или Красноярск, никакая Абхазия даже в пятерку не войдет. А вот в целом для России, конечно, Турция номер один, без всяких конкурентов. Номер два – это сейчас почти для всей России, но для Новосибирск и восточнее – это Китай, Екатеринбург, и западнее – это Египет. Номер три – здесь опять могут быть разные страны, но в целом будут бороться и Таиланд, и Вьетнам.
2: Аналитики также выяснили, что наибольший рост числа бронирования отелей на это лето по сравнению с прошлым годом фиксировался по таким направлениям, как Узбекистан, Киргизия, Япония, Казахстан и Азербайджан. Официальный курс доллара – 81 рубль 13 копеек. Курс евро – 93 рубля 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

чтобы ничего, так сказать, не прохлопать, например, возможность забрать деньги из банка нашей фирменной игры, нужно просто внимательно слушать Авторадио, друзья. Даже если приемника не окажется под рукой, не забывайте, что к вашим услугам плеер на сайте Авторадио.ру, наше официальное мобильное приложение и умная колонка, которой достаточно двух слов. Ключи Авторадио. Какой бы способ ни пришелся по душе, я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу обеспечивать вас лучшим музыкальным сопровождением. Делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Накопление и списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер восточный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл».

0: Отличный выбор керамической плитки, постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
1: Звоните 68 12 12.
2: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение – скидка 25%.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин объявил о том, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. На эту должность назначен Валерий Солодчук. Об этом президент сообщил на встрече с руководством военного ведомства. Путин отметил, что совершенствование структуры Минобороны продолжается, исходя из опыта СВО. В Минобороны, в свою очередь, сообщили, что штатную численность вооруженных сил увеличили на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений. С 1 сентября в России начнут действовать новые минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. В частности, обязательный ранее пункт оказания первой помощи заменяется на простую аптечку, укомплектованную медизделиями. Полностью исключен из перечня обязательных требований пункт общественного питания. При этом базовый набор удобств для пассажиров и персонала остается неизменным. Жители северных и северо-западных районов России 12 августа смогут увидеть солнечное затмение. Об этом сообщили в Институте космических исследований. Оно начнется в 18:35 по московскому времени. Начало частной фазы можно будет наблюдать на западном побережье Аляски и в Анадыре. На европейской части России наибольшая фаза затмения ожидается около 9 вечера. Видна она будет только там, где солнце в это время не успеет уйти за горизонт. К северо-западу от линии Калининград-Петербург-Архангельск. Из Москвы, в зависимости от пункта наблюдения, можно будет увидеть только самое начало затмения около 8 вечера. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе Т2» объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountgeta.t2.ru.
8: Авторадио.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос, 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
2: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
3: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
4: 8-927-794-64-64.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
8: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
9: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
10: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рос, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
11: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
12: Телефон 8-84-53-39-02-24.
13: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
14: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили, что в 30% случаев употребление БАДов вредит здоровью. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Покупать биологические добавки на маркетплейсах крайне опасно. Риски их употребления очень высоки. В 30% случаев такие препараты вредят здоровью. Всегда важно проверять наличие регистрации и сертификации товаров. В интернете добавки, как правило, не проверяются и имеют сомнительное происхождение. Об этом предупредил исполнительный директор фонда медицинских решений Вадим Власов, передает газета.ру. При этом он добавил, что сейчас нет четкой статистики по отравлениям и прочим негативным последствиям употребления биологически активных добавок.
0: Про зарплату.
2: Официальная задолженность по зарплате в российских строительных компаниях за год выросла в два раза до 1 миллиарда 460 миллионов рублей. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные Росстата. Эксперты отмечают, что проблема кроется в высоком уровне дебиторской задолженности, а заказчик оплачивает работы с опозданием. Подробнее об этом в беседе Авторадио рассказал HR-специалист Зулия Лоикова.
3: Текущие рыночные конъюнктуры очень сложно что-либо, так скажем, для населения предсказать. Да, будут ли они завтра работать или нет. Заказчики задерживают оплату за уже выполненные работы, если мы говорим про строительство. Из-за этого у подрядчиков возникает кассовый разрыв. Денег на счетах нет, а обязательства, в том числе по зарплате, они существуют. У нас есть тоже, помимо строительства, да, серьезные проблемы с выплатой зарплат в других секторах. Я бы отметила, что это энергетика и ЖКХ. Здесь тоже сосредоточена самая большая у нас доля долгов, около 42%, и обрабатывающее производство, ну, где-то приблизительно 20%. Это зона риска.
2: Добавлю, по данным Росстата, на конец апреля этого года просроченная задолженность по зарплатам в России достигла 2 миллиардов 880 миллионов рублей. Это максимум с 2019 года.
0: Про экзамены.
2: Серьезных изменений в формате единого госэкзамена в ближайшие два года не планируется. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания на основе анализа результатов ЕГЭ. После проверки специалисты оценивают их корректности и при необходимости вносят изменения.
0: Про столицу.
2: Туристический поток в Москву за последние годы увеличился более чем в два раза. Столица конкурирует в этой сфере с другими мировыми мегаполисами. Об этом сообщил лидер федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. Мэр Москвы подчеркнул, что рост турпотока приносит доход в городскую экономику. При этом, как пояснил Собянин, город не обустраивался специально для туристов. Он обустраивался для москвичей. При этом безопасность, комфорт и чистота автоматически привлекают гостей. Но ранее сообщалось, что за первые полтора месяца работы проекта «Лето в Москве» туристические центры Москвы приняли около 200 тысяч путешественников. Гостями становились как россияне, так и гости из Ганы, Казахстана, Китая, Малайзии и Саудовской Аравии. Официальный курс доллара 81 рубль 13 копеек. Курс евро 93 рубля 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Ну а между нами, друзья, если не молния, то химия точно случилась, потому что из года в год мы на Авторадио раздаем вам много денег, а в этом году еще и ваши мечты исполняем. 2 из 5 заветных желаний мы уже исполнили, на очереди 3-й суперфинал, поэтому если вы еще не в игре, очень советую присоединиться. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, рассказывайте нам, о чем именно вы мечтаете, и все, что останется, дождаться звонка из студии Первого автомобильного радио. Здесь по-прежнему с вами я, Владимир Бодров. Всех приветствую и продолжаю радовать любимой музыкой. Делайте громче.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер восточный 3 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
3: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Тюмени третий день продолжается снижение уровня воды в реке Туре. Гидрологи уверены, что в самой Тюмени пик паводка уже миновал. Власти готовятся к ликвидации последствий. После спада воды проведут санитарную обработку домов и приусадебных участков. Также решен вопрос с утилизацией мертвой рыбы. Специализированные организации соберут ее и сожгут в печах закрытого типа. Однако второе половодье в Тюменской области еще не миновало. Вода в реках региона продолжает двигаться на север. Средняя зарплата за 5 лет выросла во многих сферах, но больше всего в производстве термоугли и агломерации угля, антрацита и лигнита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента финансового университета при правительстве Игоря Балынина. По его словам, с 2021 по 2025 годы зарплаты в этих сферах деятельности увеличились почти в 4 раза, до 75 387 рублей. В том же объеме увеличились выплаты для специалистов из сферы ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов. В конце августа и начале сентября будет наблюдаться новый пик активности клещей. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими. Там добавили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща следует аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться в медучреждение. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. Пауза.

0: сниму на суточно.ру.
1: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио.
2: ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
3: Первый фильм со смешариками.
4: Это какая-то игра, да?
5: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
3: Смешарики сквозь вселенные.
6: Ёлки-иголки!
3: В кино 6 августа. Категория 6+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Авторадио.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
1: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост, 9. Улица Ленина, 107. +7 937 800 1 89 92.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России сформировали рабочую группу по вопросам искусственного интеллекта и авторского права. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Правительство утвердило состав рабочей группы, которая подготовит правила использования произведений при развитии искусственного интеллекта. Об этом сообщает Интерфакс. Специалистам предстоит предложить меры, которые защитят тексты, музыку, фильмы и другие материалы от использования без разрешения правообладателей. Помимо этого, они должны определить, кому будут принадлежать права на произведения, созданные с помощью нейросетей. В состав группы вошли представители кинокомпаний, медиагрупп, средств массовой информации, отраслевых организаций и государственных структур. Новые правила должны учесть интересы авторов и при этом не мешать развитию российских AI-моделей.
2: Про рекомендации.
1: Для оплаты покупок и подписок в интернете лучше использовать отдельную виртуальную карту. Такую рекомендацию дали в МВД, передает Москва-24. На ней можно держать только небольшую сумму, необходимую для конкретного платежа. Это поможет избежать неожиданных списаний, например, при автоматическом продлении платной подписки, а также снизит возможные потери, если данные карты попадут к мошенникам. Оформить такую карту можно в банковском приложении. При необходимости ее можно быстро удалить, не блокируя при этом основной счет. В ведомстве также советуют самостоятельно устанавливать лимиты и регулярно проверять все операции.
2: Про автомобили.
1: Июль стал самым лучшим месяцем для российского авторынка с начала года. По данным Ассоциации европейского бизнеса, которые приводят Автору, владельцам передали больше 124 тысяч новых легковых и легких коммерческих машин. Это на 0,3% больше, чем в июле прошлого года. Всего за 7 месяцев продажи выросли на 8% и превысили 725 тысяч автомобилей. В Ассоциации европейского бизнеса рассчитывают, что положительная динамика сохранится и во второй половине года. На спрос при этом влияет сразу несколько факторов – от общей ситуации в экономике до настроений самих покупателей. Подробнее о том, что именно сейчас подталкивает россиян к приобретению автомобилей, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: У нас такая покупка, как автомобиль, и такая покупка, как квартира, это вопрос не финансовый, даже не транспортный, это вопрос психологии. Все увидели, что Центробанк снижает, хоть и очень маленькими шажками, ставку рефинансирования, и это создает возможные, может быть, обоснованные ожидания, что, ну, во-первых, кредиты становятся дешевле, хотя это все равно чудовищная величина ставки 14%, но кредит становится дешевле. Если ты покупаешь автомобиль в кредит, то получаешь потом возможность при еще большем снижении ставки перекредитоваться. То есть вот тренд на снижение ставки рефинансирования провоцирует людей на быстрое вложение денег в покупку автомобиля, пока он есть.
1: Эксперт подчеркнул, что если ключевая ставка снова начнет расти, то спрос на новые машины может пойти вниз. В Ассоциации европейского бизнеса среди других важных условий называют стабильный курс рубля, а также меры государственной поддержки. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 81 рубль 13 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 93 рубля 58 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

полет нормальный. И когда речь про много денег, ничего там переигрывать с вами не придется. Счастливый сезон набирает обороты. Мы разыгрываем 3 миллиона из 5 частями и приближаем 3-й суперфинал из 5. Деньги разыгрываются ежедневно, поэтому отправьтесь на сайт Авторадио, замените гудок мобильным наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это. Это может быть все, что угодно, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. В рамках суперфиналов как раз-таки ваши мечты персональные становятся реальностью. В этом году вы получаете то, что хотите именно вы. Ну а далее выигрывайте деньги каждый день. Сегодня обязательно сыграем на 9000 рублей, которые удвоит наш партнер, а значит, по сути, сыграем на 18000. Так что я, Иван Прудников, желаю вам удачи. Ну а сайт Авторадио ждет.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 29 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов «Аспект» и «Велт» в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
6: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
7: Звоните 68 12 12.
8: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
11: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 301.
12: Телефон 8-84-53-39-02-24.
13: Трудно дышать без капель?
14: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
13: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
14: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте. В студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В России предложили ввести штрафы за проникновение на сельскохозяйственные поля без разрешения владельцев. С такой инициативой Ассоциация «Народный фермер» обратилась в Министерство экономического развития. Об этом сообщает портал news.ru. Речь идет в том числе о прогулках, фотосессиях и сборе урожая на чужих участках. Авторы обращения отмечают, что такие визиты могут быть опасны и для самих людей, поскольку на полях работает беспилотная техника. Кроме того, непрошенные гости могут повредить посевы. Оградить большие территории забором фермеры не могут, а отдельного наказания за подобные нарушения сейчас нет. Государственный стандарт на школьные дневники планируют обновить в 2027 году. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте. Действующий ГОСТ был утвержден еще в 2012-м и устанавливает требования к качеству дневников и их полиграфическому оформлению. Документ распространяется на изделия для учеников с 1 по 11 класс, в которых записывают домашние задания, оценки и сведения о дисциплине. Свои предложения к новому стандарту смогут направить все заинтересованные организации. Июль этого года стал самым теплым в России с начала регулярных метеонаблюдений в 1891 году. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По данным гидрометцентра, рекорд обеспечила жара на востоке Поволжья, Урале и в Сибири. В этих регионах среднемесячная температура превысила норму на 2-3 градуса, а в Тюменской области на 4. Прежний рекорд был установлен в 2010-м и повторен в 2024-м. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
1: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
5: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам, льготная доставка. Мы находимся в Вокзальная, 21Е.
6: 8-927-794-64-64.
7: Тополиный пух, жара, июль.
8: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
9: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
10: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
11: Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Экипаж пропавшего в Иркутской области самолета нашли живым. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Пилот и летчик-наблюдатель самолета Cessna-182, пропавшего в Иркутской области, вышли на связь. Они живы и находятся примерно в 90 километрах от Бодайбо. Для их эвакуации направили вертолет, передает Москва-24 со ссылкой на Росавиацию и губернатора региона Игоря Кобзева. Летчики поднялись на сопку, самостоятельно наладили работу радиостанции и связались с самолетом, который следовал из Бодайбо в Иркутск. Они передали свои координаты и попросили сообщить родным, что с ними все в порядке. Самолет выполнял мониторинг лесных пожаров и перестал выходить на связь 3 августа. Поиски продолжались несколько дней. Работу спасателей осложнял густой туман.
3: Про нововведение.
2: Россиянам разрешат пополнять банковский счет наличными через банкоматы других кредитных организаций. Такая возможность появится с 1 октября и будет работать через систему быстрых платежей. Об этом сообщили в Центробанке. Подключение банков к новому сервису останется добровольным. За одну операцию можно будет внести не больше 25 тысяч рублей. За сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. Кроме того, через СБП разрешат оплачивать налоги, штрафы, детский сад и другие государственные услуги. Крупнейшие банки должны запустить такую возможность с апреля следующего года, а остальные банки с универсальной лицензией с октября 2027. Для граждан такие платежи будут бесплатными.
3: Про здоровье.
2: Ощущение, что человек перестал радоваться привычным вещам и почти ничего не чувствует, может быть признаком эмоционального онемения. По словам психиатров, такое состояние нередко возникает на фоне длительного стресса, тревоги, выгорания или тяжелых событий. Психика снижает чувствительность не только к неприятным переживаниям, но и к радости, интересу и близости. Пытаясь снова испытать яркие эмоции, некоторые люди обращаются к алкоголю, азартным играм или экстремальным развлечениям. Однако такой эффект остается временным, а затем ощущение пустоты может только усилиться. Подробнее об эмоциональной пустоте и ее тонкостях Авторадио рассказал психолог Михаил Зотов.
4: Здесь связано это дело с физиологией и психологией, потому что есть физиологические особенности организма, вырабатывающие определенные гормоны. Бывает так, что в организме недостаточно адреналина. Ну, так работает гормональная система. Поэтому человеку приходится перейти в психологическое поле, начинать его заполнять экстримом. Эмоциональная пустота может сформироваться из разных ситуаций. Все что угодно, у кого-то что-то свое будет. Там нет четких границ и понимания, клише такого. У каждого она индивидуально отстреливает. И здесь очень важно понять природу запуска этой пустоты и идти в это поле, в поле запуска. Одиночество, неудачные отношения, утраты, потери. Поэтому, к сожалению, спектр очень широкий.
2: Специалисты подчеркивают, что эмоциональное онемение – это не черта характера, а состояние, у которого могут быть разные причины. Если безразличие к тому, что раньше приносило удовольствие, сохраняется месяцами и мешает повседневной жизни, лучше обратиться за помощью. Алкоголь и другие сильные стимулы проблему не решают, а лишь ненадолго маскируют ее. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 81 рубль 13 копеек, курс евро 93 рубля 58 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: Бывает такое, тепла действительно хочется, зимой холодный, а пока лето, на дворе этим теплом, конечно, нужно наслаждаться. Я, причем, не о климатической картине говорить о погоде в федеральном эфире. Дело абсолютно неблагодарное. Авторадио — это тысячи городов, везде погода разная, забыли. Лето — это состояние души, лето — это календарь. И вот с этой прекрасной, именно теплой, с душевной точки зрения мысли, мы продолжим двигаться исключительно вперед и, естественно, под звуки любимой музыки. Иван Прудников меня все так же зовут. Страна, здравствуйте, наслаждайтесь моментом. Впереди еще и бархатный сезон, так что поводов улыбнуться у нас более чем достаточно.
1: Девушка по городу шагает босиком.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер.

0: «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
3: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост 9, улица Ленина 107, плюс 7 937 801 89 92.
4: Реклама на Авторадио. 40

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В подмосковном Королеве загорелась территория Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Об этом сообщает агентство «Москва». Первыми о возгорании сообщили местные жители. Для тушения подмосковные пожарные запросили помощь столичных коллег. На месте работают экстренные службы. Данные о площади пожара и возможных пострадавших пока не поступали. Причины возгорания также устанавливаются. Москва и Гавана работают над возвращением прямого авиасообщения, однако запустить рейсы пока мешает нехватка топлива на Кубе. Об этом РИА Новости сообщил первый замминистра транспорта страны Луис Роберто Росас Эрнандес. По его словам, кубинская сторона пока не может обеспечить заправку самолетов ни на острове, ни в соседних странах. О том, когда ограничения удастся снять, кубинский чиновник не уточнил. Минтранс подготовил рекомендации, которые помогут регионам и городам лучше планировать работу транспорта. Об этом пишет «Парламентская газета». Власти смогут изучать пассажиропотоки, проводить опросы жителей, а также учитывать цели поездок. На основе этих данных предлагается развивать выделенные полосы, настраивать светофоры, создавать пешеходные улицы и вводить разные тарифы на парковку. Отдельное внимание уделено размещению работы, учебы и необходимых услуг ближе к жилым районам. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Авторадио.

0: Реклама. УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова. Тарнавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
7: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
8: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Тарнавская, 14, офис 4. 401.
9: Телефон 8 84 53 39 02 24.
10: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
11: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега Клиник. Тот, кто
13: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
14: 44-82-81.
0: Музыка

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Центробанк ожидает более заметного роста цен по итогам года. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Банк России повысил прогноз по инфляции на этот год. Теперь регулятор ожидает ее в пределах 6-7% вместо прежних 4,5-5%. По итогам второго квартала годовая инфляция уже достигла 6%. Об этом пишет газета «Коммерсант». В Центробанке отмечают, что в июне и июле рост цен ускорился прежде всего из-за подорожания нефтепродуктов. При этом регулятор рассчитывает на постепенную стабилизацию топливного рынка и замедление инфляции во второй половине года. Вернуться к целевому уровню в 4% по прогнозу Банка России удастся в 2027. Ключевая ставка сейчас составляет 14%.
0: Про законы.
2: В России ужесточат ответственность за нарушение правил продажи сим-карт иностранным гражданам. Новый закон вступает в силу 6 августа. Об этом пишет «Парламентская газета». Уголовное дело смогут возбудить, если продавец заключил договор без указания идентификатора мобильного устройства EMEI или внес в документы ложные сведения. Наказание будет грозить тем, кого за подобное нарушение уже дважды за год привлекали к административной ответственности. Максимальный штраф составит 500 тысяч рублей. Кроме того, нарушители могут приговорить к обязательным или исправительным работам, а также ограничению либо лишению свободы на срок до 1 года. Закон также усиливает ответственность за незаконный сбор и распространение личных данных, а также за нарушение тайны переписки и переговоров.
0: Про работу.
2: Средняя зарплата в Москве за год выросла больше, чем на 15 тысяч рублей. По данным Росстата, в мае она достигла 183 600 рублей. Годом ранее показатель составлял 168 400 рублей. В среднем по России зарплата в мае превысила 110 тысяч. При этом больше 200 тысяч в месяц зафиксировали сразу в трех регионах. На Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Москва также вошла в число субъектов, где зарплаты сильнее всего выросли за последние 10 лет. Однако за усредненными показателями ситуация в разных сферах может заметно отличаться. О том, насколько ощутимо доходы россиян выросли за последний год и что влияет на эту динамику, Авторадио рассказала HR-специалист Зелина Султанова.
3: Конечно, нет ни у одного бизнеса практически, может быть, какой-то маленький процент предпринимателей имеют сейчас рост в прибыли. На самом деле все идут сейчас больше в убыток по сравнению с каждым годом, становится пока минусовая, да, позиция у предпринимателей. И индексация идет просто, скорее всего, за стаж, за опыт. Там, скорее всего, наблюдается рост только в связи с тем, чтобы перекупить сотрудников, потому что рабочего класса все меньше из-за СВО. Многие люди именно из этого класса ушли на СВО. Именно из-за этого просто происходит дефицит. Работодателям приходится выкупать людей.
2: Кроме того, по словам эксперта, заметнее всего зарплаты выросли в юридической сфере. В остальных отраслях повышение может быть связано не столько с ростом доходов компаний, сколько с нехваткой специалистов. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

душу на части совсем не обязательно. Как известно, для того, чтобы что-то сломать, ума много не надо. А вот построить, создать и, естественно, поддерживать правильный градус настроения, я имею в виду, это уже совершенно другая история. К этому и будем стремиться. В данный момент мы это делаем вместе с Авторадио, как всегда, по-летнему, как всегда, с улыбочкой и удовольствием. И, надеюсь, вся страна это ощущает. Иван Прудников у микрофона, тысячи городов, миллионы слушателей. Здравствуйте.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду.
0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Магазин «Плитка» на базе «Кристалл». Отличный выбор керамической плитки. Постоянное обновление ассортимента, бесплатная разработка компьютерного 3D-дизайна и доставка для наших покупателей. Напротив остановки «Бегемот», вокзальная 21.
6: Звоните 68 12 12.
7: Компания «Кровля. Региональная сеть». Все для крыши, забора, фасада, водосток, профтруба и прочие строительные материалы в любой ценовой категории. Все к нам, пенсионерам.

0: 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер. 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
1: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Возгорание на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве полностью ликвидировали. Пострадавших нет. Об этом агентство ТАСС сообщили в оперативных службах. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Огонь вспыхнул сегодня днем. Для тушения подмосковные спасатели запрашивали помощь у столичных коллег. Обстоятельства происшествия продолжают уточнять. Список олимпиад, которые дают льготы при поступлении в вузы, следует пересмотреть. Об этом «Москве-24» заявила член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Поводом стал случай, когда абитуриент с 310 баллами не прошел на бюджет. По словам депутата, такие ситуации единичны, однако необходимо проверить соответствие профиля олимпиады выбранной специальности, а также сроки действия дипломов победителей. Введение платных электронных разрешений на въезд в Казахстан может осложнить поездки россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Пока неизвестно, распространяются ли новые правила на граждан стран Евразийского экономического союза, а также сколько будет стоить оформление документа. Сейчас россияне могут въезжать в Казахстан без виз. Новую систему планируют вводить поэтапно с августа по декабрь этого года. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.

0: Вирус не мог, насуточно рад. 6+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24, УГРН 102-773-936-44-43, ИНН 770-329-54-63.
9: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Крош, это ты?
12: Ты елки-голки. А кто еще-то?
13: Новое измерение приключений.
14: Крош с ежиком. У них терминал.
15: Доигрались.
16: Смешарики сквозь вселенные.
17: Елки-голки.
16: В кино 6 августа.
18: Категория 6+.
19: Авторадио.

Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВБ.
2: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Кривая логистика. Незапланированный ремонт. Накладные претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют курс на прибыль. Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. Курс на прибыль на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 18:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Wildberries опровергла сообщение о переносе складов из России. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Компания Wildberries не планирует переносить свои логистические центры за пределы страны. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса. Там опровергли публикации о возможном размещении основных складских мощностей в Казахстане и заявили, что такие сообщения не отражают реальных планов компании. При этом Wildberries уже арендует в республике около 46 тысяч квадратных метров, а еще порядка 260 тысяч находятся в стадии строительства. В Министерстве торговли Казахстана уточнили, что официальных обращений о переносе складов из России они не получали. По оценке экспертов, резкого роста цен из-за пересмотра логистики не ожидается.
2: Про цены.
1: Новый закон о мониторинге стоимости продовольствия может помочь сдержать рост цен, а некоторые товары при определенных условиях сделать еще дешевле. Об этом порталу news.ru рассказала доцент финансового университета Светлана Сазанова. Система позволит проследить весь путь товара от закупки сырья и производства до продажи и определить, на каком этапе произошло подорожание. Для этого уполномоченные ведомства получат доступ к необходимым сведениям, в том числе составляющим налоговую тайну. По словам эксперта, в случае, если рост стоимости окажется необоснованным, то власти смогут быстрее принять меры. Ранее закон подписал Владимир Путин.
2: Про инициативы.
1: Пользователям самокатов и велосипедов, которые выезжают на автомобильные дороги, предложили выдавать водительские права, а сам транспорт снабжать регистрационными знаками. С такой инициативой выступил эксперт рабочей группы при правительстве по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его мнению, перед выездом на дорогу владельцы такого транспорта должны сдавать экзамен на знание правил. О том, поможет ли эта мера повысить безопасность и насколько реально распространить ее на всех велосипедистов и самокатчиков, Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: На самом деле, стройного ответа, который удовлетворяет всех, наверное, нет. Наши мамы и бабушки, скорее дедушками, помнят времена, когда в 50-х годах и раньше на велосипеды тоже вешали номерные знаки. Такое было. Сейчас даже такое понятие, как водитель велосипеда или водитель электросамоката, ведь его нет. Я думаю, что при том количестве велосипедов, которые есть сейчас, наверное, это сделать нереально. А правила все-таки пока еще разрешают велосипедистам двигаться по крайней правой стороне проезжей части. Поэтому я думаю, что эта норма так и останется. А вот то, что касается транспорта, оснащенного каким-то моторчиком, будь то электросамокат, взрослый, не детский, мы же не будем на детские самокаты совсем маломощные вешать какие-то номерные знаки. Это абсурд. Все, что мощнее 250, например, как вариант, наверное, требует номерных знаков.
1: Сейчас права требуются только для управления более мощной техникой, которая по своим характеристикам относится к мопедам. За поездку на ней в нетрезвом виде водителю грозят крупный штраф и лишение удостоверения. Для обычных средств индивидуальной мобильности и велосипедов таких требований нет. Из-за нарушения их пользователи несут административную ответственность. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Здравствуй, прекрасная необъятная страна. Иван Прудников у микрофона. Конечно, не пою, но приветствую всех искренне и от чистого сердца. А в том, что каждая песня в эфире Авторадио звучит для каждого из нас с вами, в этом никаких сомнений быть не может. Остается всем еще раз пожелать прекрасного уже вечера, летнего. И здорово, что мы проводим его вместе с Авторадио. Все как должно быть. Делаем погромче, двигаемся вперед, наслаждаемся финальным месяцем этого сезона. Всем, кто в отпуске, прекрасно отдохнуть. Мурзилкам, кстати, тоже.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 30 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду.
0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине

0: Эта скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на Желюзинск.ру. Договорись с солнцем.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
4: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
5: Скидка 15% на пластические операции все лето.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Семьи погибших при атаке беспилотников на Архипа Осиповку получат по 1 500 000 рублей. Первые выплаты уже поступили на счета, об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Пострадавшим предусмотрено от 300 до 600 тысяч рублей, в зависимости от тяжести полученных травм. Органы соцзащиты помогают родственникам оформить необходимые документы. По данным оперативного штаба Кубани, погибли 7 человек, всего пострадали 58 жителей, в том числе 12 несовершеннолетних. Пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве не угрожал людям и управлению российским сегментом Международной космической станции. Об этом сообщили в Роскосмосе, передает РИА Новости. Возгорание произошло сегодня днем и было полностью ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки. Российские спортсмены завоевали 4 золотые медали из 4 возможных в первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине. Победы одержали Василиса Малаева, Петр Ясинский, Матвей Овсейчук и Алексей Жарков. Как рассказал телеканалу 360 спортивный журналист Борис Ходоровский, успех сборной связан с сильными традициями подготовки, а также возможностью регулярно тренироваться в холодной воде. Турнир проходит при температуре воды около 2 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
1: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
2: В «Ленте».
3: Знакомьтесь, и помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
4: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: ООО «Максимату». Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты. И золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
13: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.капитал.ру.
16: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям — видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
17: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
19: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
20: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
21: Подробности на comtogether.t2.ru.
22: Авторадио.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Красивая улыбка начинается с заботы о здоровье зубов. Стоматолог и я. Это профессиональный осмотр, лечение, протезирование и реставрация зубов. Профессиональная гигиена полости рта с использованием качественных материалов и современного оборудования. Индивидуальный подход к каждому пациенту и команда опытных врачей для вашего комфорта и уверенности. Стоматолог и я. Гарантия вашей здоровой и красивой улыбки. Город Балаково. Улица Бульвар Рост, 9. Улица Ленина, 107. Плюс 7-937-801-89-92.
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
7: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная тема к этому часу. Правительство усилит поставки бензина на независимые заправки. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Наиболее сложная ситуация с топливом сохраняется в регионах, где основную часть рынка занимают независимые АЗС. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями ведомств, регионов и нефтяных компаний. В числе проблемных территорий названы Тверская, Тамбовская, Новосибирская и Нижегородская области, а также Бурятия, Хакасия, Якутия, Тыва и Алтайский край. Нефтяные компании договорились увеличить поставки через региональных операторов, в том числе на независимые автозаправки. По словам Новака, аграрии уже получили необходимое топливо для осенних полевых работ. Власти продолжат следить за запасами и ценами, а Федеральная антимонопольная служба проверять возможные нарушения на заправках.
0: Про выборы.
2: На выборах депутатов Государственной Думы для россиян, которые находятся в Беларуси, откроют 7 избирательных участков. Об этом сообщили в российском посольстве. Проголосовать можно будет в Минске, Бобруйске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Участки будут работать 20 сентября с 8 часов утра до 8 вечера по местному времени, которое совпадает с московским. Принять участие смогут совершеннолетние граждане России, постоянно живущие или временно находящиеся в Беларуси. Сами выборы пройдут с 18 по 20 сентября. За рубежом участки планируют открыть как минимум в 31 стране.
0: Про штрафы.
2: Штраф за объезд пробок по обочине предложили увеличить с 2250 рублей до 5000 рублей. С такой инициативой Национальный автомобильный союз обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы предложения отмечают, что особенно заметной проблема становится летом, когда на загруженных трассах растет число водителей, пытающихся сократить путь. Такая езда мешает общему потоку, провоцирует конфликты и создает риск аварий. О том, почему действующего наказания недостаточно, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Этот вид нарушений не фигурирует вот в том списке, который есть. И это, конечно, плохо, потому что обочечники, любой автомобилист это скажет, это большая проблема, это фундаментальный риск для аварийности, потому что они просто генерируют аварийные ситуации, конфликтные ситуации. Понятно, что таких людей нужно ставить на место. Понятно, что у государства, кроме штрафов, других инструментов нет. И мы видим, что штрафы не работают, потому что, ну, во-первых, в 32 регионах такие штрафы не выносятся, в том числе в таких огромных, как, к примеру, Ленинградская область, где проблема фундаментальная. Или Республики Дагестан и Ингушетия. Ну и, соответственно, здесь нужно дать регионам стимул для того, чтобы они совершенствовали свою правоприменительную практику. И нужно, конечно, водителям объяснить, тем, кто не понимает, объяснить посредством штрафов, что по обочинам ездить нельзя. Ездить нужно, как все, по дорогам.
2: По словам эксперта, основным средством контроля должны оставаться камеры фото- и видеофиксации. Кроме того, для наблюдения за протяженными участками обочин эксперт предложил использовать автоматизированные беспилотники. Решение о повышении штрафа пока не принято. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: Но зато вместе со авторадио никто не будет одинок. Напротив, будем побеждать в рамках игры «Много денег», наслаждаться музыкой, помнить, что эта музыка приносит вам победы. И кроме гимна авторадио и прослушивания эфира вам, по сути, ничего и не нужно. Но обо всем по порядку. Сейчас рекомендую сделать эфир чуть-чуть погромче.
1: «Много денег» на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, счастливый. 13-й сезон летит по всей стране. Мы, соответственно, полноправные его участники, точнее, участники этого сезона, вы, дорогие радиослушатели. С нами Озонбанк, который удваивает абсолютно все ваши выигрыши. С нами Озонбанк, который обещает дополнительный суперфинал в конце года, 6-й. Ну, а раз обещает, все обязательно будет исполнено. Ну и, соответственно, вот с этой прекрасной мыслью, с этими прекрасными простыми правилами, да, мы уже разыгрываем 3 миллиона из 5 частями. Как только он закончится, быть третьему суперфиналу, естественно, две мечты в процессе реализации. Ну и вам нужно определиться, о чем вы мечтаете. Как и обычно, как и ранее, как и всегда, нужно заглянуть на сайт Авторадио. Гудки, долой гудки, до свидания, гудки. Забыли гимн Авторадио, установили. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Пожалуйста, поделитесь. Все, что угодно, я подчеркиваю. Кому-то путешествие, кому-то жилплощадь, кому-то новый автомобиль, кому-то встречу со звездой. Потому что все остальное, судя по всему, в наличии. Поэтому что вам нужно? Потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Авторадио будет воплощать ваши мечты в реальность. Ну а пока деньги мы разыгрываем, как было сказано ранее, приближая очередной суперфинал. В банке 9 тысяч рублей. Естественно, в сумме, как вы понимаете, мы играем на 18 тысяч. Остается лишь один вопрос. Играем с кем? А ответ нам, как всегда, даст авторадио-рулетка, которая остановлена. Московская область на связи. Сергей, наш слушатель. Хочу трехкомнатную квартиру в Адлере с видом на море и пешей доступности от него. Вот какая четкая, конкретная мечта. Даже понятно, что квартира должна быть трехкомнатная, но, судя по всему, семья большая. Опять же, за свою историю авторадио 4 квартиры за свою историю авторадио уже разыграла. Почему бы 5-е юбилейное в Адлере не досталось Сергею? Но давайте обо всем по порядку. Для начала давайте Сергею позвоним все-таки с финансовым предложением. Ну а совсем для начала гимн авторадио. Главное условие игры было, есть и останется. Им гимн авторадио есть. Наши люди. Сергей. Не квартира, конечно, но 18 тысяч. Тоже неплохо. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна, с чем вас и поздравляю. Меня зовут Иван. Очень
2: прекрасно.
0: Приятно. Вот, сразу заулыбался, засмеялся. Это прекрасно. Да. Сергей, трехкомнатная квартира в Адлере, да еще и в пешей доступности до моря. Все правильно?
2: Трехкомнатная? Вы неправильно прочитали. Двухкомнатная.
0: Не-не-не, подождите. Читать плюс-минус я умею. Я не говорю, что прямо идеально. Смотрите. Трехкомнатную. У меня написано так.
2: Понятно. Ну, как бы я диктовал супруге, она писала. Я говорил, двухкомнатная очень сильно дошкалит. Да?
0: Ну, значит, все-таки ну, супруга чуть побольше написала. Слушайте, ну, дела такие. Тем более, вам-то что, хуже от того, что в случае чего в суперфинале вы заберете не двухкомнатную, а трехкомнатную квартиру. Вы знаете, это же ошибка в плюс, а не в минус, правильно?
2: Так, да, правильно. Все правильно.
0: Семья, я так понимаю, большая, да, поэтому хочется вместе проводить время на море. Или вы хотите прямо туда перебраться, потому что я вижу, что вы из Московской области.
2: Была бы квартира, перебрался.
0: Вот, тогда будем болеть за вас в одном из суперфиналов, может быть, пожалуйста, в третьем предстоящем. Если ваш номер выпадет, пожалуйста, называйте прозвучавшую песню. Ваша мечта благодаря авторадио станет реальностью. Пока могу предложить деньги. Сергей, вопрос простой. Можете ли вы назвать песню, которая только что прозвучала в эфире авторадио?
2: Ну, сразу скажу, очень приятно вас слышать.
0: Так.
2: Но песню назвать не смогу.
0: Песню назвать не сможете, эфир, к сожалению, не слушает.
2: Но в любом случае, я очень рад вас слышать. В любом случае.
0: И это прекрасно. Сергей, мы тоже очень рады добрым словам от вас. Рады тому, что ну, вы сохраняете определенный оптимизм. Действительно, авторадио позвонил. Это уже событие, это уже праздник. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Номер в игре, Сергей, остается. Естественно, можем вам дозвониться вновь. Номер участвует неограниченное количество раз. И удачи вам в будущем. Договорились.
2: все равно. Большое вам спасибо.
0: И
2: очень
0: вам,
2: рад послушать.
0: И вам огромное спасибо за добрые слова. Спасибо. Абсолютно взаимно. Всем бы быть на таком позитиве. Тем более, проигравших в данном случае быть не может, потому что гимн авторадио прозвучал, Озонбанк удваивает выигрыш Сергея. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Сергей сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Запущена рулетка. На кону с этой минуты 11 тысяч. Игра, естественно, продолжается. По сути, игра набирает только-только обороты. Да, если я скажу, что вы вообще ничего не пропустили, ну, это будет неправильно, это будет несправедливо, да? Все-таки уже третий миллион разыгрывается. Давайте еще раз это подчеркнем, но присоединиться никогда не поздно. Вы можете сделать это в любой момент, вы можете сделать это в любое мгновение на нашем официальном сайте. Вперед, побеждайте в суперфиналах от Авторадио. И помните, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. И как раз-таки удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 28 градусов. Ветер северо-восточный. 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный. 3 метра в секунду.

0: Гефесте. Гефест Рост. Тернавская, 14, офис 401. Телефон 8-84-53-39-02-24. Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
1: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
2: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Очередной пакет санкций Евросоюза против России планирует направить прежде всего на борьбу с обходом уже действующих ограничений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на европейские дипломатические источники. Предполагается, что меры будут точечно вводить против компаний из разных стран, которые помогают обходить санкции. Сейчас проект готовит Еврокомиссия. На рассмотрение Совета ЕС он пока не поступил. Завершить согласование рассчитывают к встрече европейских министров иностранных дел 12 октября. Онлайн-продажи новых автомобилей в России за прошлый год выросли в 4,5 раза и превысили 10 тысяч машин. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование. При этом доля такого способа покупки пока остается небольшой, меньше 1% от общего объема рынка. Аналитики отмечают, что еще годом ранее онлайн-продажи увеличились сразу в 8 раз, поскольку большинство площадок только запускали это направление. За первые 7 месяцев этого года в России реализовали больше 815 тысяч новых автомобилей. Организация свадьбы в России за последний год подорожала в среднем на 20-30%. Об этом изданию «Абзац» рассказала представитель свадебной индустрии Евгения Лейбман. Рост цен затронул аренду площадок, ресторанное обслуживание, работу фотографов. В Москве полноценное торжество с банкетом теперь обходится как минимум 2 миллиона рублей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.ru/подарки. 12+.
12: Авторадио.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
4: 18+, имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Центробанк не стал давать прогноз по дальнейшему снижению ставки. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в резюме обсуждения, опубликованном регулятором. В Центробанке считают, что ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. Напомню, 24 июля Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14%.
0: Про искусственный интеллект.
2: Правительство утвердило состав рабочей группы, которая займется вопросами авторских прав при развитии искусственного интеллекта. Об этом сообщает Интерфакс. Специалистам предстоит определить, как защитить тексты, музыку, фильмы и другие произведения от использования без разрешения правообладателей. Кроме того, группа должна решить, кому будут принадлежать права на материалы, созданные с помощью нейросетей. В обсуждении примут участие представители кинокомпаний, медиагрупп, средств массовой информации, отраслевых организаций и государственных структур.
0: Про здоровье.
2: Покупка биологически активных добавок на маркетплейсах может быть опасной для здоровья. Об этом газете «Ру» рассказал исполнительный директор фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов. По его оценке, негативные последствия возникают примерно в 30% случаев. Перед покупкой специалист советует проверять регистрацию и сертификаты товара, поскольку происхождение некоторых добавок в интернете остается сомнительным. При этом точной общей статистики по отравлениям и другим последствиям употребления БАДов пока нет.
0: Про работу.
2: Служебный роман сам по себе не считается нарушением трудовой дисциплины и не может быть отдельной причиной для увольнения. Закон не запрещает отношения между коллегами, а работодатель не вправе вмешиваться в их личную жизнь. Вопросы могут возникнуть, если отношения начинают влиять на работу, обстановку в коллективе или решение руководителя в пользу одного из сотрудников. О том, где проходит эта граница и за что действительно могут наказать, Авторадио рассказал юрист и старший партнер компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.
3: Нужно учитывать, что запретить служебные романы руководство не может. Нет прямого запрета, как и в Трудовом кодексе. Также такой запрет невозможно прописать в локально-нормативных актах. А связано это с тем, что работодатель не имеет права вмешиваться в мою личную жизнь. Что, опять же, здесь может быть? Если вдруг роман двух коллег на работе приводит к тому, что кто-то начинает прогуливать работу, люди как-то слишком погрузились в отношения и, допустим, не успели сдать там еженедельный, либо ежемесячный отчет, либо сдать какую-то отчетность контролирующего органа, либо не сделали срок работу по клиенту или прочее, за это будет предусмотрена ответственность. Но эта ответственность не за в чистом виде роман на работе, а за то, что человек, находясь в романе, не исполняет свои должностные обязанности.
2: Юристы подчеркивают, что наказание возможно только за конкретное нарушение трудовой дисциплины. Это может быть замечание или выговор, а при повторном проступке и действующем взыскании уже увольнение. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Вот и я, друзья, словно комета врываюсь в музыкальный эфир Авторадио. Здравствуйте, у микрофона в студии Олег Пивунов. Рад приветствовать всех, кто вместе со мной этот вечер будет проводить на волнах любимой радиостанции. Как всегда, прекрасные ритмы, чудесная музыка и только замечательное наше настроение. Еще раз всем огромный привет.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 28 градусов. Ветер северо-восточный. 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 17, плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный. 3 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
6: Тополиный пух, жара.
7: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер. 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио. 40.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Ассоциация банков призвала внимательнее контролировать тарифы операторов связи. Как пишет российская газета, за последние два года средняя стоимость СМС-сообщений для организаций выросла почти на 140%. Единой ставки на рынке нет, и цена зависит от оператора, объема и типа рассылки. Только с начала этого года тарифы увеличились почти на четверть, а за 10 лет услуги связи для таких сообщений подорожали в 26 раз. Российским фермерам предложили разрешить строительство жилых домов на собственных сельхозугодьях. Законопроект направили на отзыв Минсельхоз. Об этом пишут «Ведомости». Сейчас во многих регионах такие дома запрещены из-за опасений, что земли будут выводить из сельскохозяйственного оборота. Авторы инициативы отмечают, что фермерам нередко необходимо жить рядом с производством. Строительство хотят разрешить только на участках с животноводческими или рыбоводными хозяйствами. Государственный стандарт на школьные дневники планируют обновить в следующем году. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте. Действующий год был утвержден еще в 2012-м и устанавливает требования к качеству дневников и их полиграфическому оформлению. Документ распространяется на издания для учеников с 1 по 11 класс, в которых записывают домашние задания, оценки и сведения о дисциплине. Свои предложения к новому стандарту смогут направить все заинтересованные организации. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Планируете покупку или продажу недвижимости и хотите защитить свои интересы в сделке? Решение есть. Слушайте на Авторадио программу «Про недвижимость» о том, как купить квартиру безопасно, быстро и удобно, без лишних тревог и визитов в банк. И как оформить аккредитив прямо в телефоне всего за 3 минуты. Все подробности об аккредитиве Сбера в программе «Про недвижимость» на Авторадио. ПАО «Сбербанк». Категория 18+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Срок акции с 5 по 19 августа. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на tanki.su/подарки. 12+.
7: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Первый фильм со смешариками.
2: Это какая-то игра, да?
3: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
1: Смешарики сквозь вселенные.
4: Ёлки-иголки!
1: В кино 6 августа. Категория 6+.
5: Авторадио.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
0: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Тульской области завершили основное тушение пожара в центре Wildberries. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Открытое горение в сортировочном центре Wildberries в Тульской области ликвидировали. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Сейчас пожарные продолжают проливать конструкции. На месте работают больше 100 человек и 44 единицы техники, передает Москва-24. Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воздуха. Превышение допустимого уровня вредных веществ не выявлено, однако наблюдение за состоянием окружающей среды продолжится. Пожар начался после падения беспилотника в ночь на 5 августа. Повреждения также получили жилые дома и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. По факту атаки возбудили уголовное дело.
0: Про инициативы.
2: На детских площадках предложили устанавливать камеры видеонаблюдения. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, передает РИА Новости. По его словам, камеры помогут фиксировать нарушения и быстрее устанавливать обстоятельства происшествий. В частности, речь идет о курьерах на электровелосипедах, которые проезжают через площадки на высокой скорости и могут создавать опасность для детей и взрослых. Помимо этого, видеонаблюдение позволит выявлять случаи хулиганства и распития спиртного. Общественник считает, что такая мера повысит безопасность детей.
0: Про туризм.
2: Упрощение визовых правил увеличило поток иностранных туристов в Россию примерно на 730 тысяч человек в год. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Сейчас безвизовые поездки действуют между Россией и Китаем. Аналогичные договоренности заключены с Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Помимо этого, расширяется список стран, граждане которых могут оформить электронную визу, а срок пребывания по ней увеличивается. Подробнее о том, какие государства дают основной поток туристов и что пока мешает его дальнейшему росту, Авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
3: Развитие выездного туризма восстанавливается. Очень важна стабилизация в геополитике, потому что на втором месте после китайских туристов традиционно уже стали туристы из стран Ближнего Востока, и стабильность в этом регионе даст больше импульс. Ну и, конечно, один из потенциальных рынков в выездном туризме – это Индия. Здесь введение, в том числе, безвизовых групповых поездок, которые обсуждаются однозначно этому поможет. К сожалению, из-за нестабильности и отсутствия платежных решений, и в том числе из-за и визовых вопросов, транспортной доступности, информационных вопросов, пока динамика очень умеренная, и мы не вернулись к цифрам до пандемии.
2: При этом поток из Китая продолжает расти. В первом квартале число взаимных поездок между двумя странами достигло 825 тысяч. Это в два раза больше, чем в 2025. Сам безвизовый режим действует до конца 2027 года, а возможность групповых поездок без виз сейчас также обсуждается с Индией. Однако отмечается, что общий турпоток все еще остается ниже допандемийного уровня. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 80 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 93 рубля 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну а мы с вами, леди и джентльмены, дамы и господа, с головой сию же минуту погружаемся в новый эпизод игры «Много денег». Да, у нас в банке 11 тысяч рублей, есть ваши мечты. Ну и, собственно, все готово, чтобы сделать кого-то прямо сейчас счастливее и богаче. Так что задерживать не смею.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно и стопроцентно мечты сбываются, потому что для нас, для Авторадио, нет ничего невозможного. Это чистая правда по силам. В принципе, любые, да не в принципе, а любые ваши мечты. Ну, а еще когда с нами Озонбанк, который выигрыши удваивает, и в конце года наш партнер предоставляет дополнительный суперфинал, то это просто какой-то праздник, согласитесь. Итак, друзья, собственно, много денег. Эпизоды проходят каждый день, так что будьте внимательны. Уже больше 2 миллиона рублей получили наши слушатели. Разыгрываем, соответственно, третий по части. 2 суперфинала мы тоже отыграли, и третий ждет нас. Мечты 2 в процессе реализации, и ваша очередь, что называется, друзья. Ну и теперь пару слов о том, как нужно поступить. Заходим на сайт Авторадио, можно это прямо сейчас сделать и уже начинать делать. Устанавливаем вместо гудков гимн любимой радиостанции в своем мобильном телефоне и с помощью удобного сервиса рассказываем о своей мечте. Казалось бы, все просто. Это буквально в 3 клика делается. Насчет ваших мечтаний. Никаким образом Авторадио вас не ограничивает. Вы можете указывать все, что угодно. От прыжка с парашютом до дома у моря, не знаю, белого коня, шляпы с пером или какого-нибудь экзотического автомобиля. Пожалуйста, пишите. Авторадио это исполнит. Итак, возвращаемся к нашему банку. Сейчас в нем 11 тысяч рублей, но благодаря партнеру в этом эпизоде мы фактически разыграем 22 тысячи, получит в случае победы наш слушатель. Ну что ж, меньше слов, больше к делу, друзья. Давайте определим, кто сегодня готов стать богаче на 22 тысячи. И для этого я останавливаю авторадио-рулетку. Замечательно. Из Тверской области Левон Багдасарян играет сегодня с нами. И мечта достаточно такая простая, но современная. Мечтаю о новой квартире. Как же я с Левоном, собственно, солидарен, да. Ну, а его мечту Авторадио, в отличие от моей, исполнить может. Учитывая, что номер, кстати, друзья ваши, играет неограниченное количество раз. Итак, я думаю, что мы все с вами готовы. И давайте прямо сейчас позвоним Левону и выясним, во-первых, что за квартиру он хочет и слушал ли он внимательно наш эфир. Итак, набираем номер. И ждем гимн Авторадио. Это очень важно. Вот он, друзья, прекрасно. Это гимн Авторадио. Он самый. Ну, теперь осталось только Левону ответить. Алло.
2: Алло.
0: Алло, Левон, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это Авторадио, прямой эфир и игра «Много денег». Меня зовут Олег Пивунов. Оставляли заявку, знаю, на нашем сайте и мечтаете о новой квартире. Верно говорю?
2: Верно.
0: Ура! Буквально пару слов, Левон. Что за квартиру хотите? Ну, не знаю, может быть, это с каким-то видом на море особенную или скромную самую на втором этаже?
2: Такой будет.
0: Какая будет, понятно. Совершенно с вами солидарен. Итак, Левон, уже вы получаете 3000 рублей в любом случае от Авторадио, и наш партнер удвоит эту сумму, если назовете песню, если внимательно слушали наш эфир. Какая играла...
2: К сожалению, не слушал, только вот отключил...
0: Понимаю. Очень жаль, Левон. В любом случае, вы выиграли 3000 рублей сегодня. Вот, соответственно, и за гимн Авторадио эта сумма удваивается. Друзья, ну а мы что, в банк возвращаем часть денег. Вот, и теперь у нас с вами уже 13 тысяч рублей, которые мы разыграем в следующем эпизоде. И что еще? Напомню про наш сайт, конечно же, дорогие друзья. Заходите на сайт Авторадио и пишите о своей мечте. Рассказывайте о ней, устанавливайте гимн. Конечно же, побеждайте и выигрывайте приличные суммы денег. Всем желаю удачи. Ну и напомню, что в конце года наш партнер Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из наших слушателей. Ну и удвоить шансы на победу вам поможет специальный мечтабот на, опять же, на сайте Авторадио. Кстати, радиорулетку нашу я вновь запускаю. И теперь у каждого из вас есть шанс. Услышимся в эфире.
1: Много денег. Yes. счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями.

0: Продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 22 градуса, ветер северный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 17, плюс 30 градусов, ветер восточный 3 метра в секунду.
1: Реклама.
3: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Авторадио.

Лето действительно на дворе, друзья, но с одной лишь ремаркой. На дворе оно пока еще. Вот, и, коль уж осталось не так много времени, да, в этом прекрасном сезоне, давайте проводить его максимально хорошо, максимально позитивно. Ну, а как это сделать без любимого авторадио, даже не представляется возможным. Поэтому делаем приемники громче и с хорошей музыкой. Замечательно. Проводим оставшееся время этим летом. Зовут меня Олег Пивунов, страна «Привет» в тысячи городов вещания «Лучи добра».

0: Реклама.
1: Трудно дышать без капель?
2: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
1: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 22:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Владимир Путин объявил о кадровых и структурных изменениях в Министерстве обороны. Все службы тыла сосредоточат в одних руках. Отвечать за это направление будет Валерий Солодчук. Командующим группировкой войск «Центр» назначен Андрей Иванаев, а группировкой «Восток» — Петр Болгарев. Начальник штаба «Центра» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем. Кроме того, перераспределены обязанности трех заместителей министра обороны. Президент отметил, что структура ведомства совершенствуется с учетом опыта специальной военной операции.
3: Про экономику.
2: Банк России повысил прогноз по инфляции на этот год до 6-7% вместо прежних 4,5-5%. В июне годовой рост цен составил около 6%. В Центробанке объяснили пересмотр заметным подорожанием топлива и его влиянием на стоимость других товаров. Регулятор рассчитывает, что после стабилизации топливного рынка инфляционное давление начнет ослабевать, а в 2027 году показатель вернется к целевым 4%. Ключевая ставка сейчас составляет 14%. В конце июля ее снизили на 0,25%. Дальнейшие решения будут зависеть от динамики цен и инфляционных ожиданий.
3: Про топливо.
2: Правительство поручило усилить координацию на внутреннем топливном рынке. Федеральные ведомства, регионы и профильные компании должны следить за ценами и обеспечивать бесперебойные поставки нефтепродуктов. Особое внимание уделят снабжению сельхозпроизводителей и северному завозу. По данным Кабмина, топливо аграриям поступает в объемах, соответствующих потребностям отрасли. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что внутренний рынок должен оставаться приоритетным, особенно в период сезонного роста спроса.
3: Про кредиты.
2: С октября следующего года уведомления о заключении договоров потребительского кредита или займа начнут приходить в личный кабинет на госуслугах. В сообщении укажут название банка или микрофинансовой организации, сумму долга, процентную ставку и срок возврата. Если сумма превышает 50 тысяч рублей и действует период охлаждения, то заемщику также сообщат о праве отказаться от кредита. В уведомлении будут указаны контакты кредитора и точное время, до которого можно обратиться в банк или микрофинансовую организацию. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
3: Про нововведение.
2: В России вводят минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Медицинский пункт заменят аптечкой, а пункт общественного питания исключат из обязательного перечня. На автовокзалах при этом сохранятся кассы или билетные автоматы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и комнаты отдыха водителей. Для автостанции обязательный набор будет короче. Касса или автомат, зал ожидания, туалет, комнату отдыха водителей и аптечка.
3: Про школу.
2: Роспотребнадзор рекомендовал регионам временно приостанавливать занятия, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствует 20% и более детей. В период роста заболеваемости также предлагается отменять массовые культурные и спортивные мероприятия. Кроме того, сотрудникам образовательных учреждений рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа, а персоналу – обучение мерам профилактики инфекций. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Ну вот если бы вы хотели оставить свой след в истории, друзья, как бы поступили? Что бы это было? Может быть, какой-то флешмоб, знаете, да? Ну, слушатели авторадио уже знают, каково это, да, когда многотысячная, многомиллионная аудитория вместе поет, например, песню. Ну, а я бы вот захотел, наверное, отправиться одним из первых, ну, куда-нибудь, на другую планету, к примеру. А какую музыку взять с собой? Тут, наверное, мы бы поспорили. Поэтому, чтобы лишить друг друга такой возможности, я имею в виду ссориться и спорить, мы бы, наверное, взяли все, что звучит на первом автомобильном, друзья. И как раз в пути бы до Марса, например, этим наслаждались. Зовут меня Олег Пивунов, страна «Привет».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф

ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

А вот строчки о том, что малыш читает по слогам, напоминают еще раз, что лето-то какое короткое, и как быстро оно проходит, и как важно наслаждаться каждой его минутой. Ну, учебный год-то не за горами, друзья, и сейчас наверняка при этом упоминании вздрогнули не только те, кому придется сесть за парты, но и их родители, которые не понаслышке проходят второй раз, наверное, это обучение, помогая своим чадам. Всем привет! Чудесного вечера желаю. Движемся только вперед с первым автомобильным. Если вы в дороге, побыстрее вам добраться до дома, до места назначения, чтобы вас там встретили любящие люди. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23:00.
0: Авторадио.

Ничего криминального в полетах во сне и наяву, в постоянных мечтаниях. Ну а что поделаешь, для этого есть определенный возраст, хотя некоторым не помеха абсолютно никакой возраст. И они уже даже в преклонные лета, знаете, где-то в глубине души остаются детьми. Опять-таки, ничего постыдного в этом совершенно нет. Давайте мечтать, давайте влюбляться, давайте наслаждаться этой жизнью, любить ее каждый день, каждую минуту и даже каждую секунду. Ну а если подключить к этому всему прямой эфир Авторадио, то смотрите, что получается. Просто какое-то цветное кино, замечательное и веселое, да еще и с хорошим, качественным саундтреком. Поэтому чуть погромче пульт своей жизни, друзья, и живем, живем и радуемся. Зовут меня Олег Пивунов. Привет!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

всем, кто в этот час в пути. Желаю счастливой дороги. Здравствуйте, это первый автомобильный. Движемся, естественно, только вперед. Без грусти, без печали, а исключительно с позитивным, хорошим настроением. Все уже позади. Я имею в виду, что трудности будних дней. Ну, а у большинства из нас, конечно, есть часы для отдыха. И давайте его украсим прекрасной музыкой на любимом авторадио. Олег Пивунов у микрофона. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

Ностальгия — это чувство, конечно, что называется, по вкусу не каждому. Но для кого-то и греет душу, наверное, когда воспоминания одно за одним летят. Всем же желаю обратить внимание все-таки на впереди идущие события. Пусть будущее будет беспечным, безоблачным и, конечно, замечательным и счастливым. Здравствуйте, это Авторадио. Доброго часа всем, кто на любимой радиоволне проводит его. Время не ждет, поэтому движемся только вперед. Вместе зовут меня Олег Пивунов. Страна, привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, блин.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.